0: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
1: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Если выбирать, то лучше. Если радио, то душевное.
1: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется.

0: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
2: Распорядок дня. 7 часов утра. Разгон облаков, установление хорошей погоды.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: юристам, службой безопасности. Отправить документы, персональные данные или реквизиты. Передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Распорядок дня. Подъем в 6 часов утра.
3: Я согласен. Вставать в такую рань для людей нашего круга противоестественно, но...
4: Ненаказуемо.
5: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.
1: Осенняя пора, очей очарование.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Если ласковый, то май. Если радио, то душевное.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни. Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу. Сергей Сенькевич, доброе утро. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Как сообщает Билд, главе государства детально доложили о проведении полевых работ в северном регионе, ситуации на предприятиях перерабатывающей промышленности, кадровой работе, в том числе с молодыми специалистами. Уборочная Витебской области вышла на финишную прямую. Как заверил руководитель региона, при хороших погодных условиях оставшаяся часть урожая может быть убрана в течение 2 дней. Вклад Витебской области в общий каравай перешагнул отметку в 900 тысяч тонн. Проверка боеготовности по поручению президента проходит в одной из бригад внутренних войск. Накануне госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович в соответствии с замыслом президента вручил министру внутренних дел Ивану Кубракову распоряжение о проведении в боевую готовность в соответствии с предназначением 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД. Александр Вольфович подчеркнул, что упор будет сделан на боевой и мобилизационной готовности внутренних войск. Рынок новых автомобилей в Беларуси в августе обновил годовой максимум. Как рассказали в автомобильной ассоциации, всего в прошлом месяце продали 10 300 автомобилей, на 7% больше, чем в июле. 2/3 проданных авто белорусского производства. Новый рекорд установил и зеленый сектор. В августе реализовали без малого 4 000 электромобилей. Уже через 10 лет человекоподобные роботы будут доступны многим. По данным экспертов, себестоимость сократится на 60-70% за счет оптимизации цепочек поставок и масштабирования производств. Цена производства снизится с 40-50 тысяч долларов до порядка 20 тысяч долларов. Китай выйдет в лидеры отрасли благодаря мощным производствам и развитым поставкам. Индустрия человекоподобных роботов готовится к стремительному росту и в ближайшие десятилетия вступит в золотую эру. К 2030 году в мире могут продавать до 10 миллионов роботов в год. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте

0: www.tnglp.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
2: Акция «Скоро в школу» только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
3: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.
5: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее.

0: когда мой кофе только заваривается, они уже вырывают друг у друга микрофон и давят на газ.
1: Бодриссимо.
0: Шоу.
1: Улыбка – лучшее лекарство от морщин.
0: Бодриссимо.
2: Шоу.
0: Мощный утренний адреналин.
1: Бодриссимо.
2: Утро будет.
0: Бодриссимо.
3: Кто же они такие, которые вырывают друг у друга микрофон? Да мы с вами. Здрасте, бодрого, доброго утра. Здесь, конечно же, на волне душевного радио. Люди с открытыми душами, с открытыми... Сейчас скажу кошельками, тут же получу, да? Скажу, так, открыт кошелек, Санкович? Давай, давай, давай. Всем хорошего настроения в этот полупраздничный день, четверг, 3 сентября. Мы будем двигаться с вами вперед. Понятное дело, что мне уже тут и прилетает в ТикТоке. А 3 сентября уже было? И уже все эти отрывные календари. И уже, наверное, только ленивый не отправил, где кто-то отрывает или ворочает, или выглядывает Шуфутинский из-за 3 сентября и все остальное. Если только у кого-то там руки были заняты, вот он еще не отправил. И я не отправил. Давайте сделаем так, я все прекрасно понимаю. Но мы же с вами борцы, ибо, как по-женски, борцы, борчихи, борчухи. Со стереотипами. Стереотипное мышление – та еще история. Лучше все-таки выходить за рамки стереотипов. И мне кажется, душевное радио – это единственная радиостанция, которая прям сходу, прям с пылу с жару не поставит в эфир 3 сентября Шуфутинского. А все сейчас скажут: а почему? А надо? А другие? А мы на других не похожи. И этим, наверное, очень сильно и даже где-то местами, не показывая никому, гордимся. Ребят, у нас все идет по плану. Мы скоро с вами окунемся с головой практически в гороскоп, который у нас предстоит. Сейчас я зайду по ссылке. Каждое утро нам ее присылают. Списываю деньги с карты, а все ради вас. Поэтому верите, не верите, так краем ушка где-то. Борцицы, тоже вариант, Стас, я согласен. Краем ушка послушали и двинули дальше. Конечно же, радиотерапия. Ребят, даже 3 сентября, вне зависимости от выглядывающих со всех углов шуфутинских, я готов помочь при помощи карт Таро. Но мне самое главное, это нужен ваш вопрос, на него смогу ответить либо да, либо нет, по-другому никак. Да, не могу, это не гадание. Нет, никаких черных свечей и хрустальных черепов в студии нет. Я буду в белом халате, в белом колпачке. Кто в данный момент на лайв-трансляции? Привет! И с нашего официального сайта душевнаярадио.by, с нашего телеграм-чата «Душевное радио-чат». Ну и в ТикТоке, ребят, привет всем, доброго утра. Вся страна и планета. Мы нажимаем кнопочку play. Сейчас после небольшой рекламы, пока все там снова 3 сентября, у нас Global DJs. Делайте громче. Просыпаемся.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
5: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу, если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.com.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Телефон рекламного отдела «Душевного радио» 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: один.
1: Звезда пати возле кровати. Это такая штуковина, в которую можно не верить, но прислушиваются все. И ТикТок даже замер. И эти голуби перестали остатки беляшей клевать. Ну, так хочется в это верить. Это были неуемные диджейские фантазии вашего непокорного слуги. Звезда пати, гороскоп погнали, 8:32 в данный момент. 3 сентября, Овны. Этот день заставит вас обратить внимание на свое здоровье.
2: Я рассматриваю свое здоровье.
1: Да, вроде как-то и ничего. Также вы можете переживать за самочувствие близких. Возможно, в связи с этим кому-то придется взять на себя какие-то дополнительные обязательства, переживать там что-то. Слушайте, волноваться не надо. Не знаете, что делать, делайте шаг вперед. Подмышку своего заболевшего родственника и... Тельцы, 3 сентября, хороший день для творческой деятельности. И даже если ваша работа не связана с чем-то креативным, то можно найти другой подход к работе или даже пойти на работу немного другой дорогой. Или пойти на какую-то другую работу, чтобы внести какое-то разнообразие. Нет, штука полезная, оно реально освежает, когда у тебя уже там глаз замылился, руки намылились. Ну что там еще? Сразу смена обстановочки. Это такой достаточно приятный крутяк. Близнецы, 3 сентября, будут решать какие-то домашние прям дела. Будут сегодня деловые. Или больше взаимодействовать с родственниками. Может быть, разговаривать по телефону. Или даже поедете в гости. Я не знаю, кто ходит в гости по утрам в четверг. Тут, видимо, поступает очень мудро. Во всяком случае, поесть можно. Раки, 3 сентября. Может быть, достаточно активным днем для раков, только не стоит начинать новых дел, решайте текущие. Поездки и общение принесут удовольствие и пользу. Хорошо бы наладить отношения с близкими, если вы в ссоре, особенно с братьями, сестрами и мне нравится формулировка, и даже с соседями. Слушайте, а почему вот мы разучились действительно по-настоящему, по-доброму, как наши все бабушки, дедушки, деревнями целыми, поселками. Почему вы разучились мирно жить с соседями? Что с нами случилось? Где нас перевернули не на ту сторону бока? А? Надо что-то решать по этому поводу. 3 сентября, Львы. Сегодня вы будете много думать о деньгах. Написано «думать». Ни о каких реальных поступлениях как-то не обозначено. Кто-то о том, как их заработать, а можно к другим, а другие о том, как их потратить. Можно вот на другую сторону Луны? Так как потратить? Но к активным действиям в том или ином направлении сегодня лучше не приступать. Посидели, помечтали, слюну попускали. На этом все. Дева, 3 сентября, благоприятный день, чтобы позаботиться о себе любимой. Подумать над своими желаниями, стремлениями. Напишите план действий на 2 недели. От парикмахерской до стратегии из заработка. Мне кажется, девы, особенно если они реально девочки. Ой, парикмахер. Да-да-да, Санкович сказал парикмахерскую запланировать. Тетя Валя, да? Ну и на этом все. Парикмахерскую забронировали. Вот у меня, у моей сейчас, вообще главное, мы переехали. Главная проблема, где найти маникюр. Это вот вообще. Это вот такая дилемма. Мне кажется, что Диоген в бочке меньше думал. Или там ученые меньше решали по времени, кто первое, яйцо или курица, чем моя решает, где найти новый маникюр. 3 сентября, Весы. День больше подходит для отдыха, чем для активной работы. Энергии будет меньше, чем хотелось бы. Поэтому занимайтесь только самыми неотложными делами, может быть, где-то через силу, но все-таки сегодня хорошо работать в уединении, принимать решения самостоятельно. Но Весы, которые взвешивают свой каждый шаг, тут им в этом плане проще. Скорпионы, 3 сентября, коллективная работа будет более продуктивной. Советуйтесь, обсуждайте рабочие вопросы, не пытайтесь все решить в одиночку. Хорошо сегодня проводить время с друзьями, пойти в клуб «Кому за?», но это в моем случае, по интересам. Например, на фитнес. Ой, да, мы когда вот такие вот 5.0+, ходим на фитнес для интереса, как правило, туда несколько карет скорой помощи периодически приезжает. Это такое развлечение, знаете, у всех. 3 сентября, Стрелец. Посвятит много времени решению профессиональных вопросов. Хорошо обращаться сегодня в государственные органы, взаимодействовать с руководством. Вот, Стрельцы, вам прямая дорожка сегодня. Найдите время позвонить родителям, а еще лучше навестите, выполните просьбу. Козероги, 3 сентября. Хороший день, чтобы подумать о том, чем бы вы хотели наполнить свою жизнь. А вот реально, вот если у кого-то спросить, вот прям на ходу выбежал в город, там бежит туда, говорит, что ты хочешь от жизни? Мы вообще часто об этом задумываемся. Ну вот козерогам сегодня надо. Возможно, кто-то захочет запланировать путешествие или курс. Курс куда? На повышение квалификации или курс путешествия, я не знаю. Или поставить намерение выучить иностранный язык, найти клиентов издалека. А, у козерогов сегодня такой день планирования, который обязательно потом в итоге сбудется. Водолей, 3 сентября. Сегодня некоторым из них придется принимать серьезное решение. Водолей. Оно может касаться отношений или финансов. А, как правило, одно, второе... друг от друга недалеко скачет. Кто-то захочет взять кредит в банке или распределить по-новому бюджет в семье, да, и будет ночевать на коврике. Ну, это я от себя, потому что все вот эти вот поползновения, когда наши дорогие любимые уже ко всему привыкли, куда ты денешься? Рыбы. Взаимоотношения с людьми 3 сентября будут важны сегодня для рыбок, особенно с партнерами, как в личной жизни, так и по работе. Возможно, ваш любимый человек будет более капризным, чем обычно, а вы его... Помните, была такая песня? А вы его по морде чайником... И самоваром, и паяльником. Это, кстати, очень такая полезная штуковина иногда. Вспомнить добрые забытые вещи. Ну вот такой гороскоп сегодняшнего дня в Бодриссимо шоу Душевного радио. Ребят, пользуйтесь. Самое главное, бегите по полной в сторону своего собственного успеха.

0: радио. Музыкальное путешествие во времени. Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

ЕМО. Это не только корм для кошек Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и комплект постельного белья Самсара двуспальный всего за 69,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте ЕМО.

0: Короче, вот зачем еще существовать на Земле? А я душнила. У меня и кружка есть, что я душнила. У меня и майка есть, что я душнила. И имею на это право. Но в любом случае, периодически задумываемся. Так вот, моя задача сделать так, чтобы если кто-то где-то, но не знает, за какой угол повернуть, или там, сейчас самое главное, где-то, наверное, будет уже сейчас на волне половина, скрыть облизывание в этом слове. Кто не знает, куда повернуть, направо или налево. Все равно облизнулся? Ох, получу сейчас. И вот в данный момент же это карты Таро, это радиотерапия, это возможность чем-то вам по-настоящему помочь для того, чтобы знали, куда поворачивать. У меня есть карты, сейчас переоденусь в белый халат, я соблюдаю медицинскую дисциплину. Вот. Нашей замечательной Наташеньке Лопата. Посмотрите, как люди едут под волну душевного радио в автомобиле. Наташ, вы фантастический человек. Вашему чудесному продолжению на заднем сиденье также огромный привет от большого лысого дядьки. Тем более, что она одета в стиле 80-х, да? Помните, все вот такие вот повязки были у всех этих девочек, которые танцевали шейпинг и все остальное в телевизорах. А мы на все это, ну, девочки повторяли, а мы просто смотрели с парнями. Ребятки, вам огромный привет, где бы вы ни находились. Совсем скоро радиотерапия. Напишите свой вопрос, на который я смогу ответить либо да, либо нет. У нас в Телеграме душевное радиочат. Я пошел перевоплощаться.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на loto.by.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: Слушай, любимый.

0: Дорогой, стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Хмаринская, 8. Здесь покупают джили.
1: Мимикрия. Нет. Металлургия. Нет. Шизофрения. Не дай бог. О! Радиотерапия.
2: Вот и нарвался ты, Сан Куч. Я аж похолодел. Анастасия в Телеграме. Ну, начинаю по... Как называется? Пасы с картами. Вот они показывают на лайв-трансляции, чтобы все видели. Ой, Настя, слушайте, вы иногда не очень правильно воспринимаете нас, мужчин. Если мы что-то не договариваем или прячем, это совсем не обман. Это просто потому, что мы таким образом о вас заботимся. Настя написала: Дмитрий, доброе вам утро. Можно узнать у карт? Мой муж меня обманывает. То есть он вам обещал серебряное колечко, а готовит золотое. Ну, нормальный обман. Ладно, Настя, давайте попробуем. Но еще раз подчеркиваю, что это не более чем забава. Возможность, ну так, чуть-чуть глянуть за горизонт. А что с этим делать, думайте сами. Итак, Настя, я очень хочу, чтобы был ответ «нет», это правда. И поэтому вот вращаю, перетасовываю, ничего не подглядываю, все как положено. О, Саня, у вас день рождения. Так это ж надо праздновать. Сейчас, позже, в начале Насти. Так, Настя, ну, на самом деле, нет. Вот показываю карту, все честно. Ваш, вот, в ТикТок показываю, чтобы сказать, что обманываю. Наверное, издалека на трансляции не видно тот, кто смотрит душевное радио. Настя, нет. Но, что пишет? Это королева мечей в перевернутом состоянии. Нет. Неоправданный риск, напрасные эмоции какие-то, вот. Ну, то есть вы сами себя накрутили. Вы же знаете свойства девочек, Настя, да? Сами себе придумали, сами себе обиделись. Так вот, нет, какие-то негативные эмоции зря, которые вредят вам же. Неправильное поведение, желание навредить, обиды. Ну, получается как, Настя? Вы обижаетесь и подозреваете абсолютно зря. Ну вот карта прям однозначно про это говорит. Я вот еще раз предъявлю в ТикТок, что нет. Мужу привет. Это все честно.
3: Все честно.
4: Душевное радио. Слушай свое.

А где судьба меня ждет? Вот потому-то мила мне всегда Вологда, когда Вологда, когда город, где судьба меня ждет.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Гомельского облсполкома Ивана Крупко. Как сообщает Белта, основными темами стали завершение уборочной из Сефазимых, проработка инвестпроектов на территории региона совместно с партнерами из Узбекистана, а также работа с кадрами. Кроме того, Иван Крупко доложил, что в развитии поручения президента по направлению на военные сборы нерадивых работников были созданы специальные комиссии. Люди отобраны и направлены в армейские ряды. Эта практика себя зарекомендовала с положительной стороны, и призванные серьезно подтянули дисциплину. В Беларуси практически завершилась кампания по приему абитуриентов в колледжи. Как сообщили в Минобразовании, 3/4 набора на уровень профтехобразования заняли профессии для реального сектора экономики. Самый высокий конкурс оказался на специальность помощника-машиниста, 2,4 человека на место. Далее в топе монтажник строительных конструкций, каменщик, электросварщик ручной сварки, маляр, штукатур, повар-кондитер и слесарь по ремонту авто. Всего на уровень профтехобразования зачислили без малого 30 тысяч человек. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 10 участках. На проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина, на Партизанском, на Долгиновском тракте, на улицах Ленина, Домашевской, Кижеватова, Тимирязева, а также на МКАД автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Лидер мирового рейтинга белорусская Арина Соболенко одержала вторую победу на открытом чемпионате США по теннису в заключительном сезоне турнира серии «Большого шлема». В матче второго раунда действующая чемпионка US Open переиграла российскую теннисистку Полину Яценко, которая занимает 160-е место в рейтинге WTA 6-1-6-1. Завтра в третьем раунде Соболенко сыграет с узбекской теннисисткой Камилой Рахимовой. Она 92-й номер рейтинга. Начало в 6 вечера. Новость предоставлена билетным оператором TicketPro. Про спорт, концерты, театр, цирк, фестивали. Твой билет на TicketPro. Мероприятие на любой вкус в нашей афише. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 22-24, в Гродно 21-23, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 20-22 тепла, в Минске дождь и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на душевном радио «Бодрисимо» шоу с Дмитрием Санковичем.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное – это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александра Мелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
4: Распорядок дня.

что, Беларусь, встречай, Мафик на связи. Осенью мы с вами увидимся в Минске. 16 октября я выступлю во Дворце спорта на душевном фестивале в концерте «Звездный шансон». Я выйду на сцену, чтобы спеть для вас свои жизненные и честные песни. Берите друзей и близких, настраивайтесь на правильный лад и приходите на концерт. Обнял каждого. Очень жду нашей встречи.

0: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
1: Понеслась.
2: Бодриссимо!
1: Шоу!
0: Будем больше улыбаться.
2: Бодриссимо! Шоу! Будем крепче обниматься.
3: Утро будет!
4: Оно здесь, оно будет, оно вращается. Эва, я про землю. А мы помогаем ей вращаться быстрее. Вы правильно настроены. Волна душевного радио. Топ-5 радиостанции нашей любимой Беларуси. Я приветствую абсолютно весь ТикТок. С нами там и Германия, и Израиль. Наша братская Россия. Ребят, всем огромный вам привет из Беларуси. Да, мы по-настоящему душевные люди. Меня зовут Дмитрий Санкович, и у меня тут типа бодриссимо шоу. Насколько бодро и хорошо это, вы уже разбираетесь с той стороны радиоприемников, интернет-вещания, того же ТикТока. Но мы стараемся, чтоб вам было хорошо. Двигаемся далее. У меня в этом музыкальном часе утка Fast News. Подберу вам троечку хороших. А вот из Греции, Жанна, пожалуйста. У меня теперь, получается так, личный психоаналитик, тут я дрожу и потею, аж из Греции. А в Греции, как известно, все есть. У нас классика хитов и классика жанра 24/7. Утка Fast News плюс какое-нибудь полезное знание о жизни. Кстати, хочется еще больше задействоваться именно с вами. Если у вас есть какой-то простой, не требующий больших закупок на Wildberries или Озон лайфхак для повседневной жизни, вы можете со мной им поделиться. Я с удовольствием озвучу и, более того, подтвержу ваше авторство для того, чтобы все авторские права были соблюдены. Ну, а также отличная музыка, от которой просто хочется жить, гладить по голове любого проходящего, даже незнакомца, мурлыкать как котиком, вот спиллер Батюха. Ой, а потом Зина Латушкина и диджей Мартен. Это потрясающий белорусский проект, где мейшап проект, где ребят миксуют два трека, которые идеально подходят друг другу, но это два разных абсолютно хита. И вот у нас «Царица» и «Moscow Never Sleeps» будет за мейшапен и прямо в прямом эфире. Вот послушайте, я вам советую, бомбически просто. Ну и хорошее настроение, утренний бутерброд, там утренний горячий кофе, я пока без него. Где-то там специально обученный человек, еще пока сквозь стеклянную дверь не вижу. Двигаемся вперед, радуемся жизни, вне зависимости от того, что это 3 сентября. Ну, давайте так, легкой интригой. И даже не просите.
5: Душевное радио. 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
6: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
7: Тюль. Всего за 10 рублей.
6: Ами.
8: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
9: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
10: Это не я, это слонимская колбаска сама меня нашла.
9: Вкусно так, что пальчики оближешь.
11: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат – любимый вкус вашей семьи.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: За жизнь человек вырабатывает около 25 тысяч литров слюны. Этого хватило бы, чтобы наполнить два плавательных бассейна.

0: Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу, Патриссимо Шоу. Утро будет.
1: Утка Фаст Ньюс. Это такие вот новости, которые нигде не расскажут, которые пролетают мимо каких-то больших новостных лент. Но мы не обходим вниманием. В конце концов, где-то улыбнуться, что-то еще. Ну, не знаю, как вот относиться. Маленькая жительница Мельбурна, это Австралия, готовилась к школьному празднику «Неделя книги». В честь этого события девчонка пожелала нарядиться любимой книжной героиней, кстати, очень классной, Мэри Поппинс. Да, сейчас какие-то другие там герои, там фиг разберешь, кто они такие, то ли монстры, то ли нет. Но тем не менее. Но когда ее мама, заплатившая аж $40 в интернет-магазине, получила дочкину посылку, она пришла не то что в замешательство, а просто в какое-то обомление. Вместо обещанных пиджака, юбки, шляпы и галстука бабочки в пакете лежала маска Ким Чен Ына, руководителя Северной Кореи. Ну, хуже всего было то, что праздник должен был вот-вот состояться, но и без Мэри Поппинс остались. Ну, к счастью, сумели оперативно решить проблему. Они привезли заказчица нужный костюм, экспресс-доставка, и неделя книги была спасена. Ну, а руководитель магазина заявил, что на складе случайно перепутали две наклейки с адресами и пошутил. Но это небольшое недоразумение. Ну, я вот вам сейчас брошу. Ну, мило же! Ну, как мило, детенок расстроился, а это самое страшное. Ну, вот такой вот костюм Мэри Поппинс должен был быть. А, вот. Но это все у нас в Телеграме. Душевный радиочат. И вот такая вот маска пришла вместо этого костюма. А что она испугалась? Ну, пришла бы в этом. Ну, тоже ничего страшного нет. Достаточно известный человек, достаточно сильный. Интересный, да? Вот, так что, ну, дети, конечно, это сложно. Я сейчас вот наблюдаю наших родителей. У нас же у всех есть дети. И тут такие все веселые. Сдали детей в школу. Все такие одухотворенные. Все такие кофе пьют. Все такие пот со лба стирают. Говорят, слава богу, отдали. Ну вот и думай, 1 сентября, наверное, все-таки праздник для родителей в том числе. Итак, еще одна новость, очень классная, мне очень нравится она. 5 лет назад мужчина по фамилии Джейн открыл магазин в Гуанчжоу, в провинции Гуандун, Китай. Но это бизнес, так случается, так получается, и в этом, кстати, ничего страшного нет, но это законы реальной конкуренции. И недавно владелец, увы, принял решение о закрытии магазина. Это не пришлось по душе трем постоянным покупателям. А мальчишкам, которые захаживали в магазинчик за напитками, сначала они пытались убедить Шеня заняться онлайн-продажами, а после и вовсе решили стать инвесторами магазина и поддержать его деньгами. Жень чуть не прослезился, когда дети положили на прилавок смятые купюры, 10,5 юаней, это примерно $1.5. Даже когда хозяин заявил, что все равно закроется, мальчики отказались взять обратно деньги, которыми они сообща сбросились. Ну, мило же, да? Растроганный Джейн в благодарность сводил своих маленьких приятелей на обед, ресторан и на рыбалку, да и многие пользователи интернета удивляются и умиляются тому, что дети оказались хотя и наивны, но в то же время так щедры. И я про что говорю? Что надо пропагандировать, в том числе вот моя задача в ТикТоке, в эту бессмысленную хайповую сеть, кем она стала, все-таки вернуть именно человечность. Именно вот открытое, теплое отношение друг к другу. Ведь это самое главное. Это, кстати, то того, чего требуют от нас инопланетяне. Да, мы должны совершенствоваться сами. Странно прозвучало, я попал на какой-то аккаунт в том же ТикТоке. И там, значит, через какого-то контактера беседуют с инопланетянами. Говорит, вы пошли не туда, вам не нужно оружие, вы должны совершенствовать свою душу. Вот, кстати, с этим я согласен. Потому что самое главное, это все-таки то, что внутри каждого из нас. И я не имею в виду утренний бутерброд. Ну и лайфхак. Очень интересная штука, особенно для тех, кто передвигается поездами. Вот иногда, ну как вам сказать, хочется побыстрее купить билет, и чтобы поменьше было там попутчиков, ну как-то так. Потому что в поездах достаточно тесновато, и все равно происходит какое-то нарушение там личного пространства. Выбирайте, знаете, какой совет? Вот никогда не задумывался. Надо, кстати, проверить при случае, когда на Я очень много езжу поездами по Беларуси, мне так удобнее. Я не очень люблю пялиться по 3-4 часа в этот в стекло автомобиля за рулем. Ну, не нравится мне. Так вот, знаете, что советуют другие опытные люди? Поездовые. Да, поезд... Ну да. Так вот, они предлагают выбирать 13-й вагон и 13-е место. Как правило, вот именно эти места всегда оказываются, ну, по их мнению, по их наблюдению, свободными. Найдется, потому что немало суеверных людей, для которых такое размещение покажется непривлекательным, и намного больше увеличивается шанс того, чтобы купить, во-первых, этот билет, ну и оказаться еще и без попутчиков вокруг. Прикиньте, 13-й вагон, 13-е место. Вот у меня по этому поводу есть другое мнение. Где-то я читал, что это фараоны когда-то, для того, чтобы мы с вами не использовали в личном пространстве удачу, именно фараоны пустили слух, что 13 там это плохо, и черные кошки это плохо. А на самом деле все наоборот. Вот у меня почти, ну как она лысая, почти черная кошка, мне нормально все.
0: Если пух, то тополиный. Если радио, то душе.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 10 57.

0: Друзья, все ближе и ближе. Вот этот вот самый душевный вечер, который точно останется в памяти навсегда. Проведите с нами. Душевное радио собирает друзей в рамках городского фестиваля «Минского настроения лета» в Минске 5 сентября состоится, ну, не побоимся этого слова. Во всяком случае, мы сделаем для этого абсолютно все. Грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка! Не, не так. Сейчас, подождите. Сейчас, секунду. О!
1: Танцплощадка
0: душевного радио. Ну, конечно, со мной, с Дмитрием Санковичем. Там же прекрасный парень Максим Тимаков. Зажигательная баронесса и драйвовая команда Коза Ностра. Но это еще не все. А самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая. Мы готовим для вас такой уютный чайный дворик. Призами. Их достаточно много. От партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. Ну а те, кто придет в тематическом образе. Что такое тематический образ? Чтобы издалека было понятно. Люди собрались на дискач. Как в те времена. Варенки, девочки. Слушайте, ну белорусские девчонки, они самые яркие. Простите меня в ТикТоке, Греция, прости. Но наши белорусочки, ну это вообще просто фантастика. И еще ярче, там яркие какие-то резиночки, там рукавицы. Ну, понимаете, чтобы и именно в таких образах двигаемся ко дворцу спорта. Причем народ оглядывался, говорит, а что, что случилось, что за машина времени, где какой прокол во вселенной. Так вот, вы получите шанс получить суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну и главная интрига, прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестивале. Это «Звездный шансон», это «Душа народная», ну и, конечно же, опять же, танцплощадка душевного радио 17 октября вместе с группой «Блестящие». Те же самые, как им удается, где их консервировать. Ну, они те же самые, золотой состав. В 17.00, 5 сентября, в эту субботу, встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите. Ну, вы знаете, что будет очень душевно.
1: Душевное радио. Слушаем любимое. Проверь.

0: время. 10 часов утра. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения – до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко, «Фармакар» ПЛС Палестина.
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Доброе утро. Александр Лукашенко накануне заслушал доклад председателя Могилевского облсполкома Анатолия Исаченко. Как сообщает Белта, основными темами были ситуация в регионе с акцентом на уборочную и осенние полевые работы, возможные проблемы, которые требуют внимания на уровне главы государства, а также кадровые вопросы. Анатолий Исаченко доложил, что регион завершает массовую уборку зерновых и зернобобовых. Аграрии Могилевской области уже активно ведут вспашку, приступают к севу озимых. В целом, сельхозработы выполняются в срок, аграрии обеспечены всем необходимым. Число электрозарядных станций в Беларуси к концу года может вырасти до 3000. Об этом сообщил министр энергетики Денис Мороз. Как пишет Белта, сегодня в стране более 2700 зарядных станций. На начало года 12700 станций. На начало года их количество выросло на 0,5. Найти работу можно будет сегодня в столице онлайн. Городская служба занятости проводит электронную ярмарку вакансий. На сайте e-vacancy.by до полудня соискатели смогут ознакомиться с вариантами, условиями труда, а также задать вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседование. Всего предложат около 200 рабочих мест. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. Событие, которое объединяет поколение любимыми мелодиями, пройдет уже в третий раз. Белорусская столица снова наполнится атмосферой музыкальной теплоты и искренних эмоций. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств. А 16 и 17 октября во Дворце спорта пройдут 3 больших концерта. Звездный шансон, душа народная и зажигательная танцплощадка с душевным радио. Спешите за билетами. Новостям компании. Утолите голод всей команды. Суши, пицца, шашлыки и другое со скидками от 50% на сливки и бай. Хватит на весь отдел. Доставка в офис быстро, вкусно и бюджет не пострадал. В Домино срежут цены. Только в сентябре, с четверга по воскресенье, маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек. Средние от 15 рублей 99 копеек. Большие всего 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает уникальную возможность эффективного продвижения ваших товаров и услуг на современном крупноформатном LED-экране. Не упустите шанс выделиться среди конкурентов и привлечь новых партнеров с помощью современного медиарешения. Подробности на сайте kzminsk.by. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.

0: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 22-24, в Гродно 21-23, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио «Бодрисимо шоу» с Дмитрием Санковичем.
1: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
2: Эмоции, улет.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: которую танцевали все. И именно так мы проведем свято с вами 5 сентября. Начинаем в 17.00. Танцплощадка Душевного радио возле Дворца спорта. Как же мы соскучились по всем вам. Приходите!
1: Внимание! Утро продолжается. Ноги на ширине плеч, плечи по ширине дивана, диван по ширине квартиры, квартира по ширине души.
2: Понеслась.
3: Бодриссимо!
0: Шоу!
1: Будем больше улыбаться.
3: Бодриссимо!
4: Шоу!
3: Будем крепче обниматься.
5: Утро будет!
0: Здесь оно искрится, оно вращается, как зеркальный шар на наших с вами дискачах. Ой, хорошо, хорошо. Меня зовут Дмитрий Солкович, это Бодриссимо Шоу. Ну а секрет идеальной утренней яичницы, я даже в ТикТоке у себя разместил. У меня есть замечательный там человечек, который помогает мне со стримами, Ольга ее зовут. Она у меня яичницу в ТикТоке, знаете, на сковородочке такой. Ой. Или пышного омлета, ой, прост. Щепотка уюта. Хорошая музыка волны душевного радио и только свежие продукты. Встречайте самую теплую коллаборацию сезона. Кобринские яйца теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну а совсем скоро появится новый, чуть-чуть даже неожиданный дизайн данной упаковки. Поэтому обратите внимание, улыбнитесь, сфотографируйте себе на память. Ну и готовьтесь с удовольствием. Подпевайте любимым хитам и делитесь заботой с близкими. Ищите яркую упаковку на полках магазинов «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк», «Доброном». Это, знаете, как прижать к груди любимый аккорд. Ну, пусть будет вот так, немножко пафосно, но красиво, красиво. Это очень классная коллаборация. Найдите, дома поставьте, улыбку вызывает. Такую очень теплую, очень душевную. Мы двигаемся далее. В этом музыкальном часе Depeche Mode, Рок Острова, Кэптон Джек, Руки Вверх, Джамирокуай. Вау, вау. Прям хоть ты не работай, да? Помните, я вам рассказывал, встречался как-то врачи, прям целая компания врачей, приходила на танцплощадку, говорит: «Дмитрий, что вы делаете со своим душевным братьем?» Мне говорят: «Что случилось?» Заходим в ординаторскую, говорит, все медсестры сидят. Говорит: «Сейчас вот это дослушаем и пойдем работать». Потом вот это вот дослушаем, гоняем. Я говорю: «Вот, ё-моё». Ну, вроде и комплимент, а с другой стороны и жалко, что на людей наезжает. Включайте погромче душевное радио, и в этом музыкальном часе у нас что? Бутербродный батл вместе со Слоневским мясокомбинатом. Давайте минут через 15 набирайте уже прямые телефоны студии душевного радио 8017-370-4570 и 8017-370-4574. Два человека будут соревноваться за 32 секунды, создавая какое-то фирменное блюдо в эфире. Вот на ком секундомер, а точнее таймер закончится, тот и выиграл. Тот и выиграл, получит очень классный подарок от Слоневского мясокомбината. Это наш генеральный партнер нашей с вами встречи 5 сентября возле Дворца спорта. Туда, кстати, вход бесплатный. Постоянно: «А сколько стоит?» Да бесплатный. Возле Дворца спорта. Это городской фестиваль. Настроение лета. Вместе с любимой, я надеюсь, волной душевного радио.
6: Ну что, список покупок в школе закончился?
7: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
6: И что делать?
8: Ехать в Белбланк!
6: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
9: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
10: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
11: 16+.
9: При поддержке душевного радио.
12: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
13: Душевное радио. Классика хитов.

0: такой Слонимский мясокомбинат. Вкуснятину производит, не поддающийся описанию. Это надо пробовать, это надо жевать. Этим надо наслаждаться. У нас есть подарок от него, и у нас есть две девушки, которые хотят попробовать забрать подарок от Слонимского мясокомбината. Юлия, доброе утро.
1: Здравствуйте.
0: Слушайте, а вам с таким голосом вас в одиночестве отпускают в магазины, нет?
1: Отпускают, все хорошо.
0: Да, отлично. Юля, вы очень позитивный человек. Я рад вас слышать, но против вас играет достаточно сосредоточенная Татьяна. Таня, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. Юль, вы из какого города у нас?
1: Города Минска.
0: Город Минск. Татьяна?
1: Тоже Минск.
0: Тоже Минск. Столица сегодня. Слушайте, а вы придете к нам 5 сентября, не?
1: Придем.
0: Ну так, на это, отвали, Санкович, да, не трогай. Хорошо, девочки, сегодня мы с вами пойдем, знаете куда? В магазин. Ну, виртуальный. Я не знаю, насколько у вас хорошо развита фантазия, но я почему-то уверен, что у каждой девушки фантазия безграничная. И самое главное, чтобы нам, мужчинам, хватало глубины карты, да, чтобы эти фантазии каким-то образом удовлетворить. Сегодня мы с вами пойдем в магазин. У нас с вами будет 32 секунды. Вот представьте, мы с вами будем бродить вдоль полок магазина и брать оттуда какие-то товары себе в корзину. Желательно съедобные, именно съедобные товары, потому что у нас, ну, Слонимский мясокомбинат. Но все эти товары должны начинаться на букву «П». Ну, хорошая такая буква, мне кажется, да? То есть такая по фэншую равноправная, все. Ясно задание?
1: Да, да.
0: Отлично. Юля, вы будете начинать. Вы первая, таймер пошел. Так, Юля, поехали.
1: Перец.
0: Перец есть, Таня.
1: Пастила.
0: Ух ты, ничего себе, пастила. Добро, есть, Таня. Юля?
1: Пшеничный хлеб.
0: Ух ты, есть.
1: Помидорка.
0: Помидорка есть. Это половина срока.
1: Паштет.
0: Паштет. Есть, Юля. Что-что?
1: Пикантную закуску.
0: Пикантную закуску. Хорошо, принимается.
1: Песто.
0: Кто?
1: Песто.
0: Песто! Вот это да! На последних секундах, Тань, да что ж такое? Танечка, спасибо большое, пока! Юля... Песто, это же что-то итальяно, я правильно понимаю?
1: Но мы простых вещей не ищем.
0: Ну, понятное дело. Приятно, что душевное радио слушают люди, которые песто себе в корзинки кладут. Юль, ну браво, браво. Вы получаете очень большой и вкусный, и красивый, где-то местами неожиданный. Такой вот там, такой пакет, там, и у меня мышцы большие, пойди подними. Ну, условно, конечно. От Слонимского мясокомбината. Юля, я вас поздравляю. Город Минск, ура, ура, ура. Ну и плюс ко всему, если хотите что-то, пару-тройку тут на всю планету, учтите, сказать хорошего в эфире душевного радио, вам предоставляется слово.
1: Ну, я всех поздравляю с наступившей уже осенью. Вот. Желаю маленьким ребятам, это учащимся, хорошо провести учебный год, да. А родителям силы и терпения.
0: Таня, у вас... Ой, Юль, фу, что мне Таня привезла? Юлька, у вас такой классный голос. А вы учащиеся или родитель?
1: Нет, я уже работаю на скорой помощи фельдшером.
0: Это вы вот тот вот очень грустный человек, приходящий, да, в квартиру по вызову. Ну, вы, кажется, достаточно не грустный. Юль, поздравляю! Слонимский мясокомбинат в вашем распоряжении. Большой подарок. Трубочку, пожалуйста, не кладите. Пообщаемся за эфиром. Песто. Ну, вот так вот, понятно? Что-то ты сегодня грустный. Песто купи, улыбаться буду.
2: Зачем тебе флешка? У тебя есть душа.

0: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
1: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Телефон рекламного отдела МТС А1.
4: 624-10-57.

Тимол. Это не только кофе в зернах Чиба 1 килограмм за 57,99, но и набор ножей Самура Харакири всего за 134,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
0: Душевное радио. Слушай свое.

хорошо прошло время. 10:53. Смахиваю слезу скупую. Всем удачи в наступлении сегодняшнего дня. Там далее тоже хорошо. И Оля Шубека, и Дима Кустов. Непредсказуемо вечером абсолютно. Мы с Ланом встретили утро, развернули ее как любимую карамельку передом к себе, куда надо, задом. И идем вперед, весело улыбаясь. Под звуки волны душевного радио. Всегда.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Синкевич. Здравствуйте. Золотовалютные резервы Беларуси увеличились за август больше, чем на миллиард долларов. По данным Нацбанка, на 1 сентября золотовалютный запас страны превысил 15 миллиардов 243 миллиона долларов. Рост, по данным экспертов, в основном обусловлен повышением цен на золото на международных финансовых рынках. В Беларуси количество электромобилей превысило 70 тысяч, как сообщил министр энергетики Денис Мороз. Всего за месяц число электромобилей выросло на 5 тысяч. В начале года в стране насчитывалось около 50 тысяч электромобилей. А по прогнозам, к 2030 году в стране стоит задача увеличить парк электрокаров до 300 тысяч. Это около 10% общего количества автомобилей. Сейчас в Беларуси зарегистрировано больше 3 миллионов машин. В стране обновили перечень опасных пород собак. Новый проект уже готов и направлен на согласование с госорганами. В перечень входят крупные животные или питомцы с психофизиологическими особенностями. Ранее в него входили всего 40 пород. Владельцы таких собак обязаны пройти специальные курсы и получить удостоверение в течение 3 месяца после покупки животного. Житель США в возрасте 100 лет поступил в университет и прослушал более 50 курсов. Пожилой мужчина ознакомился со множеством предметов, включая политологию. Он отметил, что любит учиться, и, возможно, в этом заключается секрет его долголетия. В свободное время мужчина регулярно занимается плаванием, а также продолжает посещать университет. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек. Евро 3 рубля 55 копеек. 10 юаней 4 рубля 58 копеек. 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: Погода на Душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 22-24, в Гродно 21-23, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 20-22 с плюсом. В Минске дождь и 19-21 тепла. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Синкевич, а далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама.
1: На «Озон» скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на «Озон» Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-10-57.
3: Распорядок дня. С 8 утра до 10. Подвиг.
4: Легкое утро на душевном радио. Удачное начало дня.

0: Реклама.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.
4: Душевное радио.

0: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио. Слушай свое.

0: Я скучаю, скучаю. Я соскучилась. Любимый.
1: Давай жить.
2: Я беременна.
1: Давай поженимся.
2: Мам, я замуж.
0: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
1: А мой внук. Сам
3: сын у меня родился.
0: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
4: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю. Мам!

0: Ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там. Танцплощадка. Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. О ситуации на границе рассказали в Госпогранкомитете. Перед европейскими пунктами пропуска сохраняются очереди грузовых и легковых авто. Более 720 грузовиков фиксируются перед польскими пунктами пропуска. Въезда в Литву ожидают 355 фур. Очереди легковушек на польском и литовском направлениях. Перед Кузницей и Белостоцкой въезда в Польшу ожидают 75 легковых авто. Перед пунктом пропуска Тиреполь в очереди 7 пассажирских автобусов. На въезд в Литву через пункт пропуска Шельчинка фиксируется 30 легковых транспортных средств. С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Как сообщили в Белтаможсервисе, изменения коснутся публичной оферты и порядка регистрации для физлиц. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Теперь оплаченная бронь будет действительно ровно 30 календарных дней с момента внесения платежа. В течение этого месяца заказчик обязан выполнить одно из трех действий – предоставить транспортные средства, указанные при оплате, непосредственно в зону ожидания, завершить процедуру онлайн-регистрации через личный кабинет и подать заявление о возврате денежных средств до истечения 30-дневного срока. Выходные в Костюковичах Могилевской области пройдет День белорусской письменности. Программа насыщенная. На главной сцене пройдет большой концерт. В центре города также откроют скульптуру по произведениям народного поэта Аркадия Кулешова «Олеся, Олеся». Также состоится традиционное гашение марки и почтового конверта, посвященного Дню белорусской письменности. Запланирован большой интерактивный пешеходный QR-квест. Пройдет фестиваль книги и прессы, большой выездной музей редкой книги. Сегодня в футбольном чемпионате страны высшей лиги состоится перенесенный матч 15-го тура. В 17:00 в Минске встретится Исла Чеботе. Еще два перенесенных матча 15-го тура прошли накануне. МЛ Витебск и Бобруйская Белшина не выявили победителя 1-1, а Минская Динамо разгромила Новополоцкий Нафтан 5-1. Сейчас турнирную таблицу возглавляет МЛ Витебск, в активе которого 39 очков. Столько же баллов и второе место у Минского Динамо. Замыкает тройку лидеров Ислыч 38 пунктов. О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
3: Погода на душевном радио.
4: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 22-24, в Гродно 21-23, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич, а далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебек.
3: Реклама.

0: Подробности на belfair.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Смарт-часы Tecno за 69. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Доброго дня!

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите. Будем

0: Недушный день.
1: А можно ли нас назвать поколением любви, как только что Мастер Бой спели? Ну, возможно, да. Но мне бы хотелось все-таки, чтобы мы с вами были не только поколением в любви рожденным, но еще флиртующим активно. А вот с чем? А вот с кем? Даже не с людьми флиртующим, а чтобы мы научились флиртовать с жизнью. Мне сегодня захотелось. Вот лишние 20 минут за чашечкой чая, лишние 10 минут разговора с коллегами, хотя они не лишние, но они очень наполняющие. Какой-то красивый макияж в обычный четверг без повода или музыка красивая, пока собираемся на работу. И, например, в этот флирт с жизнью может еще входить выбор пути подлиннее, покрасивее, потому что небо сегодня удивительное. Ну или остановка в каком-нибудь тихом месте, чтобы насладиться шуршанием листвы. Да, оно же как море, тоже успокаивает, убаюкивает немножечко. Этот роман маленький с жизнью и нами, между нами и жизнью происходит постоянно. Мы можем просто его не замечать, но мне кажется, это главная любовь, это главное, что есть в нашей жизни. Пение птиц, любимая книга, фотографии приятные, которые хочется иногда пересматривать, хочется найти время, чтобы их пересмотреть. Песни любимые, вот сегодня их столько будет в эфире любимых хитов. Временем проверенных, я вам точно гарантирую. Но еще будут ли красивые, добрые сообщения, это уж зависит от вас, от нас самих. Открываем телеграм-чаты, чтобы написать кому-нибудь приятные слова, чтобы поздравить людей, у которых 3 сентября что-то хорошее случилось. Обо всем об этом рассказывайте в телеграм-чате Душевного радио, и в ближайшие минуты сообщения ваши зачитаю. Пойдет? Пишите.
2: Реклама.
3: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
4: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
5: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
6: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.

0: этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанический. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор, а застрахована квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Привет, а ты где?
0: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
3: Душевное радио. Слушай свое.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Если в голове все чаще всплывает мысль «надо бы лето повторить», значит сентябрь наступил, осень еще не дает нам повода грустить, ведь впереди нас ждут депрессии, опустошение, тоска, апатия, выгорание, тревога. Да, умею я поднять настроение и поддержать. Ну, через все это мы пройдем вместе. Одних вас точно не оставлю. В эфире все будем вместе переживать. Но, знаете, так даже интереснее разгоняться. Разгоняться, потому что если бы жизнь была одним большим сплошным летом, сплошной хорошей погоды, начинались и заканчивались бы наши будни и выходные, ну, как-то, наверное, не было бы так интересно. Не делали бы мы такие запасы, в том числе и настроение. Не писались бы песни. Да, потому что если какая-то трагедия случилась в жизни музыканта, обязательно выйдет какой-то новый хит. Не было бы глубоких мыслей, размышлений, если бы все было очень розово и единорожно. Так что, как пружинки, иногда сжимаемся под вот этим всем гнетом вопросов, трудностей, а в какой-то момент пружинки, если она не сломается, конечно, нужно раз и распрямиться. Вот такой вот взлет нам дают все апатии осенние и выгорания. Но мы, между прочим, нормально с ними справляемся. Все знаем уже о жизни или ощущаем мы все. А сказать еще, может, и не умеем так красиво, но учимся. И учимся, и умеем уже в любой день найти что-то, в любом дне найти что-то хорошее. Мы еще поиграем с вами в такую игру сегодня обязательно, только чуть позже. А пока у нас время приветов. И приветы у нас, как водится, какие-то даже радостные, свеженькие. Например, Сергей пишет: «Передайте, пожалуйста, привет Алексею Анатольевичу. Пускай его осенняя свежесть хоть разгонит духоту, пускай осенняя свежесть разгонит с любовью». Уточнение Алексею Анатольевичу. Такой месседж прилетел. Но мне кажется, что Алексей Анатольевич профессиональный душнило. Знаю я, как с такими иметь дело. Душнилы, кто это такие? Кто это? Что это за люди? Люди, которые любую шутку превращают в лекцию, превращают в такое выступление с трибуны, в научный доклад. И вот хочется рассказать вроде смешную историю или какой-то вот юмор абсурдный, но душнило все равно скорректирует и вправит в эту шуточку какую-то правду жизни, немножко занудную, с умным видом, да. И главная особенность людей таких, я просто знаю, я с таким живу, полная неспособность расслабиться и поддержать легкую атмосферу. Но даже этому, даже вот этому вот легкому можно научиться. Либо окружать себя такими людьми, либо записаться к специалисту и поговорить, почему мы так серьезно жизнь воспринимаем. Мне кажется, точность, вот такая вот дотошность, она в жизни очень даже может мешать, правда? Надо точно знать, что настроение нам поднимет. Вот в этом нужно разбираться абсолютно глубоко, досконально. Вот что может улыбку вызвать, что может любой день сделать лучше. Поэтому, Алексей Анатольевич, изучайте глубоко этот вопрос, посвящайте все свободное время ему, чтобы, наоборот, духота стала вашей фишечкой, но с элементами чего-то такого легкого, недушного, да? Недушный день на душевном радио. Друзья, пишите свои сообщения в телеграм-чат.

0: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
1: Язык каждого человека имеет уникальный отпечаток, как и отпечатки пальцев.

0: Великое княство Сула запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Парк Сула, бай!
1: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Компьютерное кресло всего за 65 рублей.
1: АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: ЕМОУ. Это не только пылесос вертикальный Дирма за 79,99, но и BB-крем Миша Imperfect Cover 50 мл за 39,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Да-да, уже обеденный перерыв по всей стране. Захватили микроволновки, радио наши слушатели. Ну, понятное дело, аппетит приходит, и что-то с ним нужно делать. Но сегодня событие необычное, событие праздничное у Натальи из Мариной Горки, потому что у нее сегодня день рождения. Я думаю, у коллектива, который рядышком или у близких, смотря где сейчас Наталья находится, тоже настроение хорошее, потому что Наталья наверняка запаслась чем-то вкусненьким и приятным. Виталий поздравляет вас с днем рождения, желает вам здоровья и такой же сияющей красоты. Вот каждый день, пожалуйста, балуйте, радуйте его, не знаю, коллегу, он ваш друг, какой-то еще близкий человек. Но да, потому что мы с коллегами тоже становимся близкими, много времени вместе проводим. Но в любом случае, конечно, это очень интересно, когда нас считают красивыми, это приятно. Но еще хочется быть умными, правда? Ведь у каждого вокруг есть много примеров и умниц, и красавиц в одном флаконе. Таких женщин и любят, и ценят, и уважают. И, мне кажется, красота нужна, чтобы мужчины на нас обратили внимание. А, да, такая цитата есть. А глупость, чтобы мы обратили внимание на мужчин. Пускай всего у вас будет в достатке. Именинница Наталья, с праздником вас поздравляем. Пускай глаза сияют от всего. Пускай захватывает вас удовольствие от этой жизни. Каждый день будет очень много милых, возможно, не каких-то грандиозных мелочей, которые вас будут поднимать просто на сотый уровень восторга. Пускай все вокруг хорошо складывается. Привет любимому мужу Артему, который сейчас работает, желает Настя. Жена Настя отправляет вам такой заряд настроения. И еще заряд успехов с вашими проектами. Она в курсе и делает все возможное, чтобы у вас отлично все сложилось. Там уже и денежное дерево натирается, и всякие там чаечки специальные завариваются. Ну, все как мы умеем, да?
0: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
2: Реклама. Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: Яркие артисты, яркая музыка, праздник без границ. Народное — это модно. Татьяна Куртукова, Прохор Шаляпин, Плута, Александр Амелех, группа «Балаган Лимитед» и другие артисты. Душевный фестиваль приглашает на концерт «Душа народная». 17 октября, Минск, дворец спорта. Билеты на Ticket.pro.
4: Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Емол». Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
5: Организатор — государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
6: 16+.
4: При поддержке Душевного радио.
0: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Реклама.
1: Дорогой, стой! Там пантера!
2: Какое стой? Бежим!
3: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто Профиль ФРБ». Город Витебск. Код 44-595-5577.
4: Ай!

0: Самаринская, 8. Здесь покупают джили. Душевное радио. Слушай свое.
1: Всем привет, это Александр Бунин. Слушайте мои песни на волнах Душевного радио.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу Сергей Сенкевич. Добрый день. Президент принял с доклада министра образования Андрея Иванца. Как передает Белт, Александр Лукашенко интересовался итогами вступительной кампании и обеспечением качественным питанием в школах, физической подготовкой учащихся и студентов. Президента также интересовал процесс создания Академии интеллектуальных технологий и функционирования магистратуры. Еще одна тема – работа молодых специалистов на местах. Рынок новых автомобилей в Беларуси в августе обновил годовой максимум. Как рассказали в Автомобильной ассоциации, всего в прошлом месяце продали 10 300 автомобилей, что на 7% больше, чем в июле. Две трети проданных авто белорусского производства. Новый рекорд установил и зеленый сектор. В августе реализовали без малого 4 000 электромобилей. В Беларуси практически завершилась кампания по приему абитуриентов в колледжи. Как сообщили в Минобразовании, три четверти набора на уровень профтехобразования заняли профессии для реального сектора экономики. Самый высокий конкурс оказался на специальность помощника-машиниста – 2,4 человека на место. Далее в топе монтажник строительных конструкций, каменщик, электросварщик ручной сварки, маляр, штукатур, повар-кондитер и слесарь по ремонту авто. Всего на уровень профтехобразования зачислили без малого 30 000 человек. Уже через 10 лет человекоподобные роботы будут доступны многим. По данным экспертов, их себестоимость сократится на 60-70% за счет оптимизации цепочек поставок и масштабирования производств. Цена снизится с 40-50 тысяч долларов до порядка 20 тысяч. Китай выйдет в лидеры отрасли благодаря мощным производствам и развитым поставкам. Индустрия человекоподобных роботов готовится к стремительному росту и в ближайшее десятилетие вступит в золотую эру. К 2035 году в мире могут продавать до 10 миллионов роботов в год. К новостям компании «Суши» 40 штук всего за 28 рублей. Все реально на Сливки Бай. Заходи на сайт или в приложение и заказывай суши со скидкой 50% от «Art Food». О курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских рублей 3 рубля 55 копеек.
0: На душевном радио.
1: По данным сайта «Погода.бай», в стране сегодня облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, порывистый ветер. В Бресте 22-24, в Гродно 21-23, в Витебске 18-20, в Могилеве 19-21, в Гомеле 20-22 тепла. В Минске дождь и 19-21 с плюсом. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работал Сергей Сенкевич. А далее на душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 6,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Душевное радио. Доброго

Дорогие друзья, с вами я, Прохор Шаляпин. Я еду в Минск, чтобы выступить на душевном фестивале в концерте «Душа народная». И, конечно, очень хочу разделить этот праздник с вами. Приглашаю вас на концерт. Хочется, чтобы в этот день мы забыли обо всех заботах, улыбались, пели и просто хорошо провели время. Я приеду с песнями и отличным настроением. Название концерта, как вы понимаете, обязывает. Будем петь от души. Встречаемся 17 октября во Дворце спорта. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Недушный день.
1: Для чего мы здесь? Чтобы помогать друг другу, ну, как вариант, и для взаимного антистресса на душевном радио. 3 сентября на календаре. Ну и чтобы как-то взаимно друг другу сделать что-то приятное, чтобы гормон любви, окситоцин, выделить и как-то в себя встроить, да, в свой день так качественно, надежно, как будто так и должно быть, можно, например, помурчать. Да, потому что

биологи доказали, пушистые питомцы, именно коты, выстраивают со своим хозяином максимально глубокую эмоциональную связь. Да, всех питомцев вот так вот исследовали вместе с их хозяевами, но, несмотря на независимый характер, гормоны все равно не обмануть. Именно коты лучшие друзья людей официально. Но еще, чтобы обменяться окситоцином, можно приветы друг другу прислать и поздравления в телеграм-чат Душевного радио. Все присылайте, вижу. И чтобы сообщение осталось с нами, в нашей истории, нажмите кнопочку, что вы не робот. И все. Или, если уже оно исчезло, повторно присылайте, и я его обязательно увижу. Отмечу сердечком и зачитаю в эфире в этом часе. Пишите.

0: Реклама.
1: Ну что, список покупок в школе закончился?
2: Угу. Если наша классная не пришлет новый.
3: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
1: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
6: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Волшебное радио. Слушай свое.
1: Всем привет! С вами ретро-вумен трио «Розовая роза». И вы слушаете нашу песню на волнах душевного радио.
2: Аэропорты задержали ради нас с тобою все свои рейсы. Судьба устала делать знаки и сказала: надо решиться.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Вот отлично, на слова группы Retro Woman Trio «Розовые розы» ложатся мои обновленные версии. Я выбираю не тебя, а себя. Я выбираю себя. И как-то так хорошо получается. Я выбираю любовь, когда земля из-под ног. Ну, вот логично и совершенно не эгоистично. Не можете вы меня в этом обвинить, потому что, да, это модное течение, но в целом есть что-то хорошее в стремлении быть немножечко неудобным, да, потому что жизненные силы нужно же откуда-то черпать. Вот эти вот сценарии, они могут слегка не стыковаться с нашими истинными желаниями, поэтому возвращаем себе себя и поем эту песню вот с такими словами. Я выбираю себя. Договорились? Договорились. Ну, а в целом нет ничего плохого, чтобы, например, взять и придумать на осень какой-нибудь челлендж для того, чтобы стать лучшей версией себя. Ну, раз уже в тему так оно получилось, расскажу. Недавно увидела в интернете, как... Вот даже заметочки открою, я даже законспектировала этот момент. Мне показалась мысль простой, но гениальной. Как все гениальное, простой. Что интересного я нашла в интернете? Значит, есть такой тренд на самосовершенствование. Люди показывают фотографии себя до, ну, нынешних фото, собственно, нас вот в эту самую секунду. И потом после. Прошло 3 месяца. Обычно 3 месяца нужно, чтобы привычка вошла уже плотненько в жизнь. И вот что за осень, за 3 месяца осени предлагают в интернете девушки девушкам. Значит, позаботиться о своей базе, о базовых потребностях. Вовремя ложиться, вовремя вставать, чтобы высыпаться. Потом добавить какую-то приятную активность. Гулять. Вот я придумала себе плавать. Тренировки какие-то тоже расписала. И можно собрать еще готовые сочетания образов. Почистить перышки. Откладывать какую-то часть зарплаты на свои желания. Читать. И что-то раз в неделю делать для себя то, что расширяет жизнь. Куда-то выбираться, на какие-то выставки, смотреть интересные фильмы. И вот участницы этого бесплатного челленджа хотят вот эту фотографию после обязательно, чтобы мы внимательно разглядели, и по итогам осени, мол, изменится отношение к себе совершенно, если мы начнем выбирать себя. Звучит оптимистично, но на практике, как всегда, когда нужно что-то делать, мы обычно сливаемся с этой темы, но это я о себе говорю. Может быть, вы более целеустремленные и совсем прекрасно справитесь, но хорошая идея, правда? Можно попробовать. Но еще этой осенью, в начале этой осени, есть люди, у которых совершенно нет ни одной возможности проигнорировать опадающие листья, проигнорировать количество сообщений, что прилетает им, звонков и вообще настроение, оно вот сегодня почему-то 3 сентября резко становится все лучше и лучше. А почему? А почему? Да потому что. Потому что сегодня у кого-то, да, день рождения. А что вы думали, мы забыли? Нет, конечно. Коллегу поздравляют. Альгерда Кубарева. Вот так вот. Весь женский коллектив поздравляет. С днем рождения! Искренне ценит вашу надежность, доброту, ответственность, неиссякаемый запас энергии, которыми вы ежедневно делитесь с коллективом. Пусть мечты и планы исполняются. Здоровьем желают, успехов, удачи. У вас великое будущее. Вот так вот женсовет это все решил, постановил. Вам теперь придется как-то выкручиваться. Стремитесь к своим поставленным целям. Да, вот удивительно, что в женском коллективе человек с таким красивым именем нашел уютное свое место, гнездышко обосновался, там вас заботится о вашей энергии, благодарят за вашу доброту, что вы ежедневно делитесь. Но, знаете, хорошее местечко. Где вы работаете? Вы же скажите, что за женский коллектив? И в какой отрасли нашел себя Альгерд Кубарев? Ну, вот так вот написали, надеюсь, все имена верно мы прочли и заметили. Принимайте сегодня поздравления, и все душевное радио тоже присоединяется к вашему хорошему настроению. Еще день рождения сегодня. Да, оказывается, сегодня еще у друга дорогого Александра Соловьева из Гомеля праздник. Здоровья вам желают, семейного благополучия и успехов в начинаниях. Ты супер, твои душевные друзья. Но мы вообще-то можем даже поаплодировать тем, у кого сегодня праздник, тем, у кого сегодня хорошее настроение. И вообще можно даже на будильник себе поставить аплодисменты и в этот день, и во все остальные, чтобы начинать нас вот так вот настраиваться на любой вот будний, выходные, на любой расклад с аплодисментами. Все обязательно должно получиться хорошо. После такого-то пробуждения аплодируем и Александру, и всем, у кого сегодня настроение праздновать. Давайте еще попоем.

0: «Привет в обед» на душевном радио.
1: Может, кто-то со мной не согласится, но группу крови знать свою вообще не обязательно. Все равно, что бы с нами ни случилось, будут еще тысячу раз перепроверять. Да, есть 4 основные. А если еще с учетом резус-фактора, то 8 основных вариантов получается. Ну и я вот честно свою забыла. Забыла приблизительно. Помнят, по-моему, там или вторая, или третья, а может, что? Не знаю. Вот честное слово, просто вылетает у меня у блондинки такая информации. Все, чем я не пользуюсь ежедневно, оно как-то раз и куда-то улетучивается. Но говорят нейробиологи, что все остается у нас в памяти навечно. Все, что мы прочитали, услышали, увидели, оно все там откладывается в какие-то дальние, возможно, очень дальние полочки. У меня так они настолько дальние, настолько там эти хранилища уже пылью покрылись, но в целом оно все там лежит зачем-то, почему-то я этим не пользуюсь, но надо. Поэтому внимательно относимся к тому, что в нас попадает, что мы слушаем, что мы смотрим, чем себя напитываем, с кем общаемся, потому что это важно, оказывается. Ну и так бывает нелегко найти себе человека, с которым неважно даже, какая группа крови, совпадает или нет, но душой совпасть, по-моему, это самая ответственная и сложная миссия. Но вот Татьяна нашла такого. Николаем зовут. Привет ему отправляет. Еще дочка Олечка присоединяется. И привет не только Николаю, но и ребятам, с которыми он возвращается сейчас из города Осиповичи. Помнят о вас. Приветами вот так вот в дорогу снабжают. А на приветах и едется хорошо. Помните, как паровозик из «Ромашки»? Нет, кто-то там... А, это в «Незнайке» было, по-моему. Точно, точно. Там же автомобильчик ездил на сиропчике, а мы с вами без приветов никуда уехать не можем. Только с ними дорога ладится. На этом топливе далеко можно укатить, правда? Конечно. Милена, привет куму Вячеславу отправляет. Отличного настроения желает. Скоро увидимся. Ну, скоро настроение испортит. Пока вы запасаетесь, да, чтобы потом уже на все выходки Милены реагировать с улыбкой, спокойно и выдержанно, да? Да. Ну ладно, вообще-то кум с кумой, насколько я понимаю, видится обычно нечасто. Когда день рождения у крестника, вот тогда вы встречаетесь. Может, еще и этот повод у вас, так вы пишите, мы и крестнику привет передадим. Привет супруге Елизавете Дмитриевне. Передает супруг Евгений. Вот такое сообщение. Сразу захотелось говорить хорошо, Вологда и огород. Хочу пожелать прекрасного настроения, пишет Евгений, и отличного дня. Ну вот, бывает, у людей совпадают планы на жизнь, но планы на вечер. С планами на жизнь-то более-менее легко определиться, потому что их можно на ходу корректировать. А вот с планами на вечер все гораздо сложнее. Кто-то хочет в паре шаурмичную сходить, водички попить, кто-то на мастер-класс из глины, кто-то поиграть в приставку. Но обычно вот муж и жена, да, кто-то сны друг другу пересказывать весь вечер, а потом устроить перестановку. Любим мы, девчонки, да? А кто-то хочет в Японию укатить, а кто-то сериал дома посмотреть. Смотрите, надеюсь, что у вас, Евгений, с вашей Елизаветой Дмитриевной интересные вечера проходят. Книжечки читаете, на огонь в камине любуетесь, письма друг другу красивые пишете. Ну и на душевном радио тоже ваш привет очень хорошо внедрился, инхрустировался в наш эфир. И я думаю, что Елизавета Дмитриевна сейчас расплывается в очаровательной улыбке. Жду ваши сообщения в телеграм-чате Душевного радио. Рассказывайте, какие праздники у вас сегодня, какие события 3 сентября отмечаем, что радостного происходит.
0: Душевное радио. Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное. Душевное радио.

0: «Привет в обед» на душевном радио с Ольгой Шибека.
1: Вот что действительно трудно сейчас найти, так это цвет. Цвет максимальный, максималистичные кухни, какую-то яркую музыку, DVD-диски, бумажные блокноты, телефоны с кнопочками. Это уже, конечно, уходит из нашей жизни, но мне так нравится, когда оно возвращается, когда помогает нам ощутить вот это вот из моего детства, да, что-то приятное. Оно такое настоящее, такое трушное, как и приветы, которые вы присылаете в телеграм-чат душевного радио, которым мы обмениваемся со всей страной. Это же второй час, и приветы не заканчиваются. Это здорово. Это правда здорово. Это говорит о том, что в нас слов очень много, а чувств еще больше. И вот Елена поздравляет сегодня Центр развития педагогического образования БГПУ, который отмечает 25-летие. От всей души желает солнышко в душе и за окном. Вот на солнышке держится педагогическое развитие педагогического образования. Не только БГПУ, я думаю, в стране в целом. Пускай у всех педагогов будет вот эта вот встроенная какая-то прошивка, улыбчивая и очень, очень добрая, настоящая, теплая, искренняя. Мы вам очень этого желаем. Оксана мужу привет передает Вячеславу, пишет: «Скучаем». Ну, это естественно. Я вот тоже иногда сижу, думаю: ой, как хорошо было бы очутиться в родных объятиях. Ну, вот и улыбочка поэтому получается иногда такая искренняя, таинственная. Пускай будут всегда люди, которые вызывают эту улыбку. Люди, по которым мы можем поскучать немножечко, вспоминать с любовью. Тамара привет сестричке Веронике и брату Василию передает. Они сейчас едут в гости в Брест к Тамаре. Да, легкой дороги желает Тамара. Уже там пирожки лепит вовсю, кухня занята, холодильник забит полностью, что-то охлаждается, что-то запекается. Ну, как еще встречать родных людей? Передает привет Алена себе сегодня. Тяжелый рабочий день, а после него еще и родительское собрание. Пишет: «Держись, дорогая». И мы вам скажем: «Держись, дорогая». У меня, кстати, тоже сегодня родительское собрание вечером. Нужно как-то прийти на него в настроении. И не забыть еще, конечно же, деньги. Да. Наталья хочет поздравить свою доченьку Дарью Королеву с очередной датой свадьбы. Благополучия, радости желает. И всего самого наилучшего дочери и зятю. А, конечно, как же, о нем забывать нельзя. Уже сын ваш родненький. Приемный, правда, но он как родненький. Приветами будем делиться с вами еще и завтра. Пишите в телеграм-чат.
0: Если пух, то тополиный. Если радио, то душевное. Хмаринская 8. Здесь покупают белджи.

0: часа дня. Вы слушаете «Душевное радио».
1: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
2: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
3: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
0: Новости на Душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко поручил усилить физподготовку в школах. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Билта. Школа пока в физическом отношении не дорабатывает, нужно исправлять ситуацию. Хорошее питание – залог здоровья, в том числе это поможет молодым людям в будущем, например, в армии. Поэтому питание, физическая подготовка в школе в числе важных вопросов. То же самое и в вузах, добавил белорусский лидер. В Минске откроется 5-я выставка китайских товаров и услуг. Она пройдет с 9 по 11 сентября в Национальном выставочном центре «Билэкспо». Программой запланированы форумы высокого уровня, деловые встречи и презентации компаний. Посетители также получат оригинальные сувениры с китайской тематикой. В 2027 году в Минске откроют сразу несколько значимых объектов, которые помогут повысить доступность услуг для разных категорий граждан. Например, сейчас в социальных пансионатах Минска проживает около 3500 человек. Наполняемость объектов высокая, около 97%. В Минске также функционируют 8 территориальных центров. Услуги соцработников получают свыше 5500 человек. Одним из самых ярких небесных событий этого месяца станет покрытие Венеры Луной. Это произойдет завтра с 13 до 14.00. Его можно увидеть, используя бинокль или телескоп, но сначала нужно найти на небе Луну, а Венера будет рядом. И о курсах валют. Доллар в Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
4: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 16 тепла, в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 22, в Гомеле до 23 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на Душевном радио шоу «Недушный день» с Ольгой Шебека.
0: Радио. Слушай, любимое, проверенное.
5: Студент эмоций, улет!

0: 3 января 2029 года.
1: На Озон школьный сезон. Скидки до 80%. Колготки для девочек Конте за 16,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
2: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
3: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
4: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
3: Вкусно так, что пальчики оближешь.
5: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1 624-1057.
7: Доброго дня!

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом, танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем, харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза-Но».

0: Недушный день.
1: Можно было бы запастись счастьем. Я в который раз говорю, что здесь закаточки. Они, конечно, лето пытаются нам сохранить на подольше, но очень-очень хочется настроением как-то себя обеспечить. Где его взять? Откуда его можно вытянуть? Но есть у меня несколько способов проверенных. Есть отличная такая возможность поднять себе настроение, встретиться с кем-нибудь счастливым. Вот правда, если человек, вы знаете, какой-то у вас в окружении любит пожаловаться на жизнь, любит, чтобы его пожалели, с ним встречаться не стоит. Вот, возможно, в тот момент, когда вам самим нужна поддержка, нужно встретиться с каким-нибудь таким солнечным человеком энергии, у которого всегда все в порядке. Но есть же такие в вашем окружении. Но если нет, тогда вот она я, ловите. И иногда, как и все живые, могу погрустить, всплакнуть, но в целом все еще потом вокруг удивляются, откуда у тебя столько улыбок накопилось. Оно как-то может быть секрет в том, что я блондинка и быстро забываю грустные моменты. Но будем сегодня стараться на этом как-то поддержать друг друга, подключать их к душевной волне. Вот правда, у нас здесь очень тепло, уютненько. И еще мы еще сможем лично с вами встретиться в эту субботу. В эту субботу возле Дворца спорта встречаемся на танцплощадке с душевным радио. Приходите в 17:00 в начало нашего шоу, городского фестиваля «Настроение лета». Все еще лето, да, будет 5 сентября. Ну что, да?

лето. Надеюсь, погода повезет. Даже если нет, берем красивые дождевики и будем зажигать. Ну а сейчас, в этом часе, я предлагаю вам вспомнить о чем-то очень хорошем, что сегодня с вами приключилось. По пути на работу, по пути с работы, наверное, больше шансов было что-то хорошее заметить. Может быть, оно несущественное, какое-то простое счастье, которое вас согрело изнутри, которое не прожгло, а именно теплом наполнено. Расскажите о своем счастливом моменте. Прямо в студию можно позвонить. И я подарю вам набор чая Такамори, чтобы еще теплее было. Ну, звоните по телефону +375 17 370 45 70 или 370 45 74. Жду ваш звоночек.

0: Реклама.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Ну что, список покупок в школе закончился?
3: Угу, если наша классная не пришлет новый.
2: И что делать?
4: Ехать в Белбланк!
2: Белбланк – более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свое.

0: Недушный день.
1: Интересные времена живем. Вот спросить себя, что хорошего было на этой неделе. Ну, вот кто-то вспомнит 1 сентября, кто-то скажет, ну, какое хорошее лето закончилось, начался сентябрь. Опять же, осень вот вошла в свои права. Ну, а в целом многие растеряются, потому что ничего вроде бы не было, мы это не заметили. Мы не заметили, как проходят дни, вот уже четверг, практически скоро закончится полдня, позади даже больше, чем половина. Мы постоянно что-то делаем, мы куда-то бежим, кому-то отвечаем, чувствуем этот ритм, постоянно друг друга поддерживаем, говорим «давай, ты сможешь». Вот мы куда-то едем, вот мы отвозим детей в школу, закрываем рабочие задачи, готовим завтраки, обеды, ужины. Иногда даже спокойно некогда это все съесть. Но спросить себя, что было вот в среду, что было в понедельник. И вот так вот по полочкам разложить – вряд ли получится, мы не вспомним, но вот я точно помню, как к сентябрю готовились с ребенком, прикладываю истерику к обуви новой, старую истерику, и вижу, насколько выросла-то нога. А мы даже не заметили, а дети растут, и мы тоже немножко меняемся, да? А постоянно работая, чувствуем себя как в «Титанике», шторм вокруг. Ну а зачем? Зачем постоянно мы бежим, если настоящее-то нужно переварить, нужно его прожить, да? Мы в пути должны как-то наслаждаться процессом, да? Не забывать его ценности, потому что еще это все долго будет идти, долго будет длиться. Ну а если настолько быстро будут меняться обстоятельства, к чему это вообще приведет, правда? Вопрос философский. Люди постоянно пытались ответить на него, и я поэтому предлагаю вам сегодня немножко подумать о том, что же хорошего было, чтобы на следующей неделе вы вспомнили, ага, а в четверг у меня был вот такой хороший, милый, личный, такой приятный момент. Расскажите о своем приятном, о своем личном, о таком теплом, может быть, не очень понятном всем, но лично для вас очень важном событии, о чем-то очень-очень душевном и теплом в эфире Душевного радио. Звоните в эфир, звоните в студию. Я жду звонка, и кому-то из вас еще подарочек подарю. В общем, жду. Сидит ведущая, скучает. Но этого допускать нельзя. Звоните.
0: Реклама. Одиночество. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
0: При поддержке Душевного радио. Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей?

0: главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября. Гомель. Манеж. Локомотив. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро. На Ticket.pro и в кассе стадиона.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
1: Душевное радио.

0: Недушный день.
1: А вы замечали, когда что-то хорошее происходит, внутри появляется неконтролируемое практически желание кому-то об этом рассказать? Но обязательно человеку, который поймет, разделит, поддержит, улыбнется. Но такой реакции мы обычно ожидаем. И вот, вот она я. Вот она я, которая ждет ваших историй, ваших чудесных, добрых историй. И в студии наша дозвонилась Галина. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, вы в эфире Душевного радио. Во-первых, привет, Галина, откуда вы нам звоните?
2: Здравствуйте, меня зовут Галина, я звоню из Витебска.
1: Очень хорошо, любим северную столицу. Что вы нам сегодня расскажете, что с вами хорошего произошло?
2: Ой, за эту неделю столько всего произошло. Так как сын поступил в Полоцкий государственный университет.
1: Сын поступил на этой неделе в эту... А, он уже, наверное, пошел на учебу.
2: Мы его завезли, заселили, как
1: счастье-то
2: говорится.
1: Счастье-то какое! Я вас поздравляю! Сын в Полоцке! Ну, у вас теперь больше свободного времени. Продолжайте.
2: Так, накануне у нас еще здесь праздник День газовика или газовщика, не знаю, как правильно.
1: Но мне это нравится, так.
2: Да, у нас еще есть старшая доченька Татьяна Францева.
1: Так, а при чем тут газовик? Газовщик.
2: Потому что она тоже закончила Полоцкий государственный университет.
1: А, это ее специальность,
2: она,
1: да?
2: Да, она как молодой специалист уже в этом году, она уже не молодой специалист, 2 года отработала.
1: Не молодой, вы такой не говорите дочери.
2: Да. Она получила буквально вчера благодарность от руководства. Букет, поэтому хочу поздравить ее с наступающим праздником.
1: Вы, как истинная мама, наслаждаетесь успехами своих детей. Я правильно понимаю?
2: Мало того, нам еще подвели на дачу газ, поэтому у нас тут все.
1: Ну все, а не дочь ли там поуплывала на это стечение?
2: Нет, это мы уже сами. Очень долго, но мы рады, что у нас это все получилось.
1: Со всех сторон что-то хорошее происходит, да. Но и вы как будто в этом тоже причастны, к этому причастны.
2: Причастны, так, да. Что еще и муж там где-то не знает, что я звоню.
1: А вы в эфире, это тоже будет таким большим, мне кажется, впечатлением.
2: Да, вот он там где-то около радио крутится.
1: Ну скажите, совершенно не страшно, правда, позвонить в эфир, вот, и вы тоже душевный. Слушайте, как это сделала Галина, ну волнительно, но зато на эндорфинах как дальше. Хорошо-то день продолжится, на адреналинчике-то, такой укольчик мы с вами сделали, но спасибо вам за звонок, Галина, спасибо за то, что поделились своими чудесными историями, ну а мы вам дарим набор чая Такамори, чтобы вы продолжали эту осень и событиями наполняли ее, и обсуждали за чашечкой чая Такамори все, что легко получилось, и радость в вашу жизнь принесло. Расскажу за кадром, как забрать подарок, оставайтесь на линии.
2: Спасибо.
0: Емол – это не только корм для кошек Purina One 1,5 килограмма за 20,99, но и комплект постельного белья Самсара двуспальный всего за 69,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: Реклама. Иногда нужно просто позвонить своим и сказать: «Встречаемся в субботу», потому что давно пора увидеться, потанцевать и провести вечер в хорошей компании. 17 октября, Минск, Дворец спорта. Танцплощадка с душевным радио. С нами вместе поют и танцуют золотой состав группы «Блестящие», ретро-вумен-трио «Розовые розы», Максим Тимаков и бессменный диджей душевного радио Дмитрий Санкович. Билеты на Ticket.pro. Генеральный партнер фестиваля — белорусский маркетплейс «Е-Молл».
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.

0: Недушный день.
1: Так подумала, что самое бунтарское, что мы можем себе сейчас позволить, это улыбаться. Ну, честно, мысль на поверхности, да, я и не претендую. Но на самом деле, нас учили с детства, что признак дурачины – смех без причины. Это мы знаем. И улыбаться как будто считаем, ну, чем-то таким... Очень-очень сложно смоделировать ситуацию, в которой вот улыбка будет искренней, улыбка будет уместной. Для нее должен быть какой-то большой повод, важное событие по праздникам. Вот в календарике можно отмечать, когда мы ходили и целый день улыбались. Не так мимолетно себе что-то позволили, а вот по-настоящему, да, у нас, потому что это считается неискренним. В мире не так. В мире улыбаются люди просто потому, что это вежливо. Ну, может быть, это и не совсем искренне, да? А с другой стороны, у нас только искренняя улыбка появляется. Ну, ладно, Slavic Face, вот это вот знаменитое наше выражение лица, как будто грусть – это национальный спорт в странах СНГ, но мы же не хотим быть чемпионами в этом грустном виде спорта. Предлагаю сегодня, если правда у вас все хорошо, если событий, вызывающих приятные эмоции внутри больше, чем всего остального, давайте улыбаться. Пускай все гадают, что там у нас такого хорошего произошло, а не признаки ли это чего бы то ни было. А это будет признаком того, что мы на душевной волне с вами зарядились. День провели недушно, также пойдем дальше к вечеру и к пятнице будем приближаться. И вообще, мы всю осень тут проведем очень тепло, уютно и душевно, правда? Да, мы себе можем это позволить. Грусть с лица стираем. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Душевное радио. Слушай свое.

0: Новости на душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко ставит задачу завершить реализацию плана по капитальному ремонту школ в этом году. Об этом глава государства заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Билта. Президенту было доложено о готовности учреждений образования к началу нового учебного года. Так, с 1 сентября в Беларуси функционируют 3500 учреждений дошкольного образования, куда пришли 300 тысяч воспитанников. Работают более 2500 школ. По словам министра, к 1 сентября паспорта готовности к началу учебного года были подписаны во всех школах. В Беларуси выдано более 5000 документов на СПМ, подлежащих регистрации как мопеды или мотоциклы. Об этом рассказали в Государственном комитете по стандартизации. Оценке соответствия подлежали устройства, если они были приобретены как средство персональной мобильности до 1 сентября 2025 года, имели скорость выше 25 км в час и владелец желал передвигаться на них по дорогам с усовершенствованным покрытием. Кроме того, лабораториями выдано свыше 2000 заключений, что устройства являются СПМ и, соответственно, не подлежат регистрации в ГАИ. Фестиваль науки пройдет в Ботаническом саду столицы 5 и 6 сентября. Гости смогут не только слушать и наблюдать, но и экспериментировать, соблюдать конструкции, участвовать в соревнованиях. Площадка охватит самые разные области – от гуманитарных наук и экологии до космических технологий. Кроме того, в программе демонстрация возможностей искусственного интеллекта, VR и AR-технологии, исторические квесты, мастер-классы и интерактивные игры. С 15 по 17 октября в Минске пройдет душевный фестиваль. 15 октября в рамках фестиваля состоится финал конкурса народных исполнительских искусств «Душа народная». На сцену столичного дворца культуры выйдут вокалисты и инструменталисты из Беларуси и России, чтобы продемонстрировать, как ярко звучит народная традиция. Их выступление оценит профессиональное жюри. Победитель конкурса получит денежный приз и возможность выступить на одном из концертов фестиваля. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 16 тепла, в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 22, в Гомеле до 23 с плюсом. В Минске завтра дожди плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Озон скидки до 80% до 3 сентября. Набор для уборки Fast Buy за 9,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Душевное радио.

0: только с 21 августа по 3 сентября.
1: Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей.
2: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
5: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29-624-1057.
0: Хочется слушать.

0: Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто Профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альтопрофиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44 595 5577.

0: Партнер выпуска новостей – лекарственный препарат «Румакар».
1: Дачники знают, и те, кто ушибся. Знает спортсмен, и он не ошибся. Боль и отеки мешают движению. Гель «Румакар» для их устранения.
2: «Румакар» – лекарственный препарат. Применяется для лечения боли и воспаления при повреждении связок, мышц, суставов и при локализованных ревматических заболеваниях. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией по медицинскому применению или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендован в период беременности. Рекомендуемая продолжительность применения до 2 недель. Реклама. Производитель «Фармакар» Индко «Фармакар ПЛС Палестина».
3: Новости на душевном радио.
4: О самом важном к этому часу в студии Дарья Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко напомнил о задаче организовать

0: Качественное питание детей в школах. Об этом президент заявил, принимая с докладом министра образования Андрея Иванца, передает Белта. Необходимо сделать так, чтобы тема питания больше не обсуждалась на уровне президента. Дети не нуждаются в ресторанной еде, их нужно нормально накормить. То, что дети получают в школе, должно соответствовать нормам и способствовать здоровой активности, отметил президент. На территории Беларуси с 11 по 16 октября пройдут масштабные маневры в рамках УДКБ. Об этом сообщил начальник объединенного штаба УДКБ Андрей Сердюков, информирует Белта. В учениях примут участие более 5000 военнослужащих и свыше 1000 единиц вооружения и военной техники. Маневры не направлены против третьих стран. Их цель – обеспечение безопасности государств-участников. Акция «Беларусь-1» стартует сегодня, а по 16 сентября молодежные лидеры поедут по стране и посетят 25 городов. Главное отличие этого года – молодежь едет к молодежи. Это представители общественных объединений, партии, волонтеры и спортсмены. Завершится акция масштабным мероприятием в Минске 17 сентября. В музей «Звездных войн» Джорджа Лукаса пустили первых посетителей. Само здание напоминает космический корабль, а внутри масса интересного для всех поклонников легендарной саги. Важная часть экспозиции – восковые фигуры, галактические пейзажи, Люк Скайуокер, Дарт Вейдер – все выглядит максимально реалистично. Среди экспонатов есть личный архив Джорджа Лукаса, а также многочисленный реквизит непосредственно со съемок «Звездных войн». Пока все это увидеть смогли только журналисты в рамках предпоказа, а для остальных фанатов музей откроется в конце сентября. И к новостям компании. Суши, пиццы, пончики, шашлыки, шаурма со скидками 50% в 70 заведениях Минска. Ищи на Сливки Бай. В Доминос режут цены только в сентябре. С четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Доминос Бай и по номеру 7717. Государственное учреждение Республиканский культурно-просветительный центр управления делами президента Республики Беларусь предлагает посетить галерею национального декоративно-прикладного искусства. Здесь представлены изделия и произведения авторов из разных уголков Беларуси. Из льна и соломки, глины и стекла, копии и фрагменты слуцких поясов, скатерти, салфетки, а также многое другое. Уникальный уголок традиционных белорусских ремесел ждет вас по адресу улица Октябрьская, 5. Это станция метро Первомайская. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рублей 58 копеек, 100 российских 3,55.
1: Погода на душевном радио.
0: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 16 тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 22, в Гомеле до 23 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова, а далее на душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
2: На Озон скидки до 80% до 3 сентября. Пятновыводитель «Большая стирка» за 4,99. Акция действует с 5 августа по 3 сентября. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794.
3: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
4: Доброго дня!

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом, танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем, харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера.

0: Это душевное радио. Если вы давно хотели оказаться где-то в тропиках, вот поверьте, никуда не нужно лететь, никуда не нужно ехать. Сегодня достаточно было просто выйти из дома и немножко прогуляться, не знаю, сходить на работу или в магазин. Можно было до нитки промокнуть, ну и через минуту на ярком, жарком, как будто бы даже летнем солнце высохнуть, ну просто моментально. Ну, с другой стороны, очень удобно, да? Вам легкого дня, давайте побудем вместе. Меня зовут Дмитрий Кустов, вы слушаете «Душевное радио». Ближайшие 3 часа никуда от вас не убегаю, не улетаю, ну и вы побудьте со мной. Много классной музыки, еще дам персональную кинорекомендацию чуть попозже. Поиграем, да, подарок у меня тоже есть. Ну а через минут 7-8 примерно расскажу, почему коты, именно коты, а не собаки, лучшие друзья человека. Вот биологи много лет трудились над этим, но, видимо, нечем другим было заняться, но вот все-таки выяснили. А я расскажу вам все очень скоро.
1: Душевное радио. Твой удачный день. Твои любимые песни.

слушаете «Душевное радио». Вам желаем легкого дня, ну и максимально уютного и душевного. Уже близко то время, когда полетим, просто понесемся домой, обнимем родных, друзей. Я уж не знаю, кто у вас там дома сейчас живет. Может быть, и теща, может быть, еще и тесть. Да, как у меня. Вот, а может быть, коты у вас? Кстати, вот, по поводу котов. Я ж недавно вычитал новость, обещал вам рассказать. Оказывается, эти самые коты – это вообще лучшие друзья человека. И биологи нашли этому не просто какое-то там подтверждение, а самое, что ни на есть, научное. Так вот, за эмоциональную связь кота и человека отвечает окситоцин. Ну, не пугайтесь этого слова, это гормон любви. Он участвует в привязанности между родителями, партнерами и друзьями. Несмотря на свой независимый характер, коты все равно привязываются к хозяевам на химическом уровне. А когда он лежит на коленях и мурчит, вот этот самый гормон любви выделяется у обоих. В результате нервная система успокаивается как у питомца, так и у человека. Ну, слушайте, здесь намек на то, что чужих котов не нужно гладить, нужно своих наглаживать. Я как-то вот чужого погладил. Слушайте, ну такой лысый, да, он сфинкс называется или как? Поверьте, там не то, что гормон любви выделился. Я еще неделю к психологу ходил.

0: Это были Lacrim, Say Goodbye. Попрощались с нами, но я с вами точно не прощаюсь. Наоборот, говорю здравствуйте, легкого дня, приятного завершения этого трудового, не побоюсь этого слова, четверга. Да, с наступающей пятницей вас поздравляю. Но если хотите слушать нас везде постоянно, куда бы ни поехали, может быть, планы просто грандиозные у вас на эту пятницу предстоящую, нас можно и нужно слушать на сайте душевнойрадио.бай. Там еще можно познакомиться с нашим коллективом, ну, посмотреть, как мы тут выглядим. И не только. Да, заходите почаще на сайт душевнойрадио.бай. Вам желаем лучшего дня.
1: Емол – это не только кофе в зернах Чиба 1 килограмм за 57,99, но и набор ножей Самура Харакири всего за 134,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.

0: слушаете душевное радио, и вам за это, ну, просто грандиозное, большое-большое спасибо. Вы знаете, я вот все говорю, кто-то сейчас на работе, кто-то уже собирается домой. Вот, кстати, если вы уже готовы поехать домой, ну, или сначала в магазин, делайте громче, уже очень скоро в нашем эфире «Музыка в дорогу» появится. Самые динамичные, самые жаркие хиты, не пропустите, уже совсем-совсем скоро в нашем эфире. Ну, а кто-то сейчас пригрустил, думает, вот что сегодня приготовить на ужин? Или, например, на завтрак? Ну, например, завтра. Знаете, что делает ваш завтрак идеальным? А я вам скажу, глазунья под любимые хиты. Ребят, коллаборация, которой вы не ждали, кобринские яйца, теперь в упаковке с логотипом душевного радио. Ну, а совсем скоро появится новый дизайн упаковки. Ищите в магазинах «Корона», «Грин», «Юнистор», «Семь пятниц», «XXL», «Евроопт», «Соседи», «Простор», «Копеечка», «Маяк» и «Доброном». Вчера, кстати, приобрел я такие яйца. Ну вот сегодня будем с женой пробовать. Ну а вам пока желаем легкого завершения этого дня. Дальше в нашем эфире очень крутая музыка.
1: Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
2: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
3: 16+.
1: При поддержке душевного радио.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Стой! Стой! Там пантера!
1: Какое стой? Бежим!
2: Мечтаете о каменном, деревянном или кирпичном доме, но пугают цены на материал и работу каменщиков? Сальто-профиль. Ваш дом получит роскошный вид элитной усадьбы по цене обычного фасада. А компания «Пантера» поможет получить профессиональный монтаж под ключ. «Пантера». Официальный дилер «Альто-профиль» ФРБ. Город Витебск. Код 44-595-5577.
3: Je suis désolé, lo siento, ik ben trofic, sono spiacente.

0: Настоящая королева поп-музыки Мадонна в эфире душевного радио. Sorry, извини, говорит она. Ну и вы не обижайтесь на меня, нам с вами придется расстаться. Но ненадолго, примерно минут 15. Нужно уже запустить студию Дарьи Утюжникову. Она тоже хочет рассказать вам кое-что интересное. Встречайте совсем скоро здесь новости, ну и прогноз погоды на ближайшие сутки. Ну а дальше я расскажу вам про новый паркетник от китайской компании Вая. Ну, вы знаете, я посмотрел фото. Внешне это смесь Rolls-Royce и Bentley. Да, ну, неизвестно, что там внутри. Но вот расскажу подробнее совсем-совсем скоро. Ну и примерно через 10 минут здесь начинается музыка в дорогу. Самые динамичные хиты. Это, знаете, когда вот начинаешь так понемножку засыпать, так глаза закрываются. Тут раз и Prodigy, два и Nirvana. Все это будет впереди. Не сомневайтесь. Ну и не спите. С вами Душевное радио.
1: Душевное радио. Слушай свое.

17 часов. Вы слушаете «Душевное радио».

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый день. Александр Лукашенко принял с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает Билта. Основными темами доклада стали экономическое развитие столицы с акцентом на промышленный сектор, совершенствование транспортной и дорожной инфраструктуры, строительство, благоустройство города и кадровые вопросы. Также глава государства поздравил Владимира Кухарева с 6-й годовщиной со дня его назначения руководителем Минска. Единый день безопасности пройдет 24 сентября во всех учреждениях образования. Участие примут и работники МЧС. Проведут отработку планов эвакуации людей при пожаре. Процесс обучения, по словам специалистов, продолжается в течение всего года. В декабре запланирована акция, в рамках которой до детей будут доводить информацию об основах безопасности жизнедеятельности. Более 36 тысяч квадратных метров арендного жилья планируют возвести в Минске в этом году. Сейчас ставка делается на комплексную застройку. Дома сдают сразу с готовой инфраструктурой. Рядом возводят детские сады, школы и поликлиники. А долгосрочный договор гарантирует жильцам стабильность. Почти 10 тысяч квадратов арендного жилья уже сдали в Минске с начала года. Основное строительство сейчас развернулось в Лошице-10 и Масюковщине. В Лондоне заработала первая служба роботакси. В отличие от США и Китая, Европа придерживается более осторожного подхода к использованию беспилотных такси. В Лондоне за рулем такси по-прежнему будет находиться человек, наблюдающий за поездкой, который сможет схватить руль или нажать на тормоз, если возникнет проблема. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,55.
0: На Душевном радио.
1: По информации сайта Погода.бай, завтра в стране облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 16 тепла, в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 22, в Гомеле до 23 с плюсом, в Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио Дмитрий Кустов и проект «Музыка в дорогу» — час проверенных драйвовых хитов.

0: Раньше мы гонялись за этими дисками по всем ларькам. А теперь легендарная музыка в дорогу возвращается. I'll be
1: back. Каждый будний день с 17 до 18.00.
0: Включай громче душевное радио. Душевное с музыкой радио. В дорогу ты не просто доедешь, ты долетишь.

0: Вот это, я понимаю, музыка в дорогу. Тут хочешь не хочешь, педаль сама идет в пол. Продиджи в эфире душевного радио. Ну вот, кстати, я один из тех людей, которые могут похвастаться тем, что видели живого Кита Флинта. Да, это был вечер огня, конечно, на стадионе «Динамо» много-много лет назад. Ну вот плюс в наш чат можете отправить, если вам тоже зашли только что Prodigy, трек, который называется «No Good». Впереди еще больше динамичной музыки, чтобы ваш путь домой был еще быстрее. Ну или последний час на работе пролетел максимально быстро. С вами я, Дмитрий Кустов. Впереди у нас много чего интересного, не только динамичной музыки, но и классных новостей. Скоро расскажу вам про очередной шедевр от китайской компании Вая. Ну, выглядит просто потрясающе машина. Подробнее, что там внутри, уже совсем-совсем скоро. Ну и поиграем, да, следить за эфиром. Классный подарок у меня есть.
1: Привет, Беларусь! Мы группа «Блестящие». 17 октября, в субботу, мы приедем к вам в Минск на душевный фестиваль.
2: Встречаемся во дворце спорта на большой танцплощадке от душевного радио.
1: В программе будут только любимые песни, хорошее настроение и танцы от души. Мы будем вас ждать!

0: Реклама.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
3: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Дорогой, ты же говорил, что после 6 ни-ни.
6: Так а я и не ем. Я просто слонимский сервелат охраняю.
7: Слонимский вкус. Не устоять никак.
8: Перед этим качеством бессильны любые правила. Слонимский мясокомбинат. Вкусно до безумия.
9: Ну что, список покупок в школе закончился?
10: Угу.

0: Если наша классная не пришлет новый.
1: И что делать?
2: Ехать в Белбланк!
3: Белбланк. Более 100 магазинов по всей стране. Все для школы в одном месте по выгодным ценам. Ассортимент на сайте shop-belblank.by.
4: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские. Значит, натуральные.
5: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
6: Душевное радио. Слушай свои.

0: слушаете Душевное радио. Очень надеюсь, что вы сегодня не задержались на работе, уже в пути, да, прижимаете педаль, чтобы быстрее дома оказаться. Но вот, кстати, для вас автомобильная новость. На российском, по крайней мере, рынке официально стартовали продажи нового флагмана китайской компании Вайян. Будет называться модель Тайшан. Ну и честно вам скажу, один из самых, похоже, продвинутых аппаратов, которые привозили в наши страны последнее время. Ну, судите сами, под капотом 517 лошадей, полный привод. При этом бензиновый мотор колеса вообще не крутит. Он работает чисто как генератор, подзаряжая батарею на ходу. Представляете? Ну вот из-за такой схемы в документах вам пропишут скромные 197 сил. Запас хода, кстати, больше 1100 километров на одной заправке. Ну и самое интересное в этой новой модели, по крайней мере, из каких-то инженерных фишек, это трехкамерная пневмоподвеска, ну и подруливающая задняя ось. Для чего, вы спросите, это все? Да чтобы во дворах вы могли хоть развернуться на ней хоть немного. Ну а внутри у этой машины полный бизнес-класс и много чего интересного. Вам тут и массаж, и вентиляция, двойные шумопоглощающие стекла, плюс полный зимний пакет с подогревом лобового стекла. Ну, я вам скажу, цена тоже с подогревом, по крайней мере, в России будет стоить чуть больше $100,000, но по секрету скажу, вот можете в интернете фото посмотреть, это не просто машина, но выглядит как какой-то пришелец. Вам хорошего вечера, надеюсь, вы уже заканчиваете с работой, едете домой, музыка в дорогу, ближайшие 40 минут в нашем эфире, ну и оставайтесь с нами, мы очень скоро поиграем.
1: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.

0: слушаете душевное радио. Ну, не все сейчас в пути. Я знаю, кто-то и на работе задержался, а кто-то, знаете, пораньше свинтил с работы, уже в любимых тапочках дома отдыхает. Ну вот для вас следующая игра. Да, если у вас есть возможность отвлечься, ну или даже если за рулем как-то, знаете, так припарковаться ненадолго, поиграть с нами. Ну и вам самое главное, нужна модельная женская стрижка, причем любой длины, от мира чудес преображения салона красоты Пикадилли, то давайте вместе с вами поучаствуем. Ну вот, последние пару дней играли с вами в похожую игру. Я называю три слова. Это мои три подсказки. Я загадал какого-то, возможно, выдуманного персонажа из сказки, из фильма, из сериала. Или вполне реального человека. Да, это может быть какой-то футболист, актер, ученый, да кто угодно. Ваша задача по трем словам угадать, кого я загадал сегодня. Но я вам честно скажу, посложнее будет задание, чем было вчера, но мне так кажется. Послушайте три слова, если отгадаете персонаж, ну или реального человека, отправляйте свой вариант в чат душевного радио прямиком в Телеграм. Итак, три слова. Слушайте, письмо, шрам, платформа. Как вы думаете, кого я загадал сегодня? Чат душевного радио к вашим услугам. Пишите, отправляйте. Первому сегодня достается модельная женская стрижка от салона Пикадилли. Я желаю вам удачи.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Готовы вернуться туда, где музыка была настоящей, а танцы до последней песни? Здесь нельзя просто стоять и смотреть. Здесь

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 24 октября. Могилев. Клуб на Дубровке. Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Душевное радио. Слушай, любимое, проверенное.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Телефон рекламного отдела МТС А1 624 1057.
0: Музыка в дорогу. Наша сборка. Душевное радио.
3: Game's over.

Лето наступает, поют ребята, но вот на больное, просто на больное. Смотрю я на календарь, 3 сентября, у нас тут осень продолжается. Мне кажется, вот в осенний период нужно, просто необходимо как-то поднимать настроение друг другу. Я уж не знаю, как вы там дома себе поднимаете настроение, но в эфире душевного радио прямо сейчас подводим итоги уже прошедшего конкурса. Да, мы с вами разыгрывали не что-то там, а целую настоящую, крутую модельную женскую стрижку от салона красоты Пикадилли, который находится в микрорайоне Лебяжи на проспекте Победителей 125. Ничего сложного не нужно было делать. Всего лишь слушали 3 слова, 3 мои подсказки, ну и пытались выяснить, кого я загадал сегодня вечером. Это мог быть выдуманный персонаж, ну или вполне реальный существующий человек. Итак, 3 слова. Это письмо, шрам и платформа. Ну, посмотрим, чего вы написали. На самом деле, только один неправильный вариант. Вот Андрея прилетел, Анна Каренина. Ну, я так понимаю, платформа выдала. На самом деле, ну, давайте разбираться. Смотрите, письмо, намек на письмо из... Откуда правильно? Из Хогвартса, после которого вот для этого персонажа начинается вся история. Шрам. Ну, конечно, знаменитая шрам-молния на лбу. Ну и платформа. Имеется в виду платформа 9 3/4, откуда отправляется поезд в Хогвартс. Ну, конечно же, сегодня был загадан Гарри Поттер. Я говорю спасибо всем, кто отправил свои варианты в наш чат, чат душевного радио в Телеграме. Но первым, именно первым сегодня оказался Михаил. Михаил, мы вас поздравляем. Вам сегодня достается модельная женская, причем стрижка любой длины волос. Михаил, давайте так с вами договоримся. Если вы решите не отдавать эту стрижку маме, подруге, жене, девушке, вот сами решите пойти, вы потом, пожалуйста, отправьте фото в наш чат.

0: впереди еще минут 7 музыки в дорогу. Дальше прервемся на новости. Дарья Утюжникова познакомит нас с ними. О погоде узнаем. Ну и скоро расскажу о какой-то легендарной марке автомобилей, которую возродили спустя много лет. Дождитесь.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: Если отпуск, то все включено. Если радио, то душевное.
3: Ваше благородие, госпожа Разлука, мы с тобой родня давно, вот какая штука, какая штука, какая штука.
4: Ты что, не слыхал про Верещагина? Петруха!

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном к этому часу в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Достаточно высокий уровень средней заработной платы по Минску нужно удерживать, но не форсировать его. Об этом Александр Лукашенко предупредил, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, передает Билта. Главе государства было доложено, что экономика столицы работает стабильно. Средняя номинальная зарплата по Минску по итогам первого полугодия составляет 3878 рублей. Это достаточно высокий уровень. Мы будем делать все, чтобы его удерживать, сказал Владимир Кухарев. Александр Лукашенко подчеркнул, что форсировать нельзя, поскольку в будущем это может привести к инфляции. Скоординированные действия центральных банков Беларуси и России позволяют защищать интересы граждан и бизнеса в союзном государстве. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Взаимодействие в союзном государстве имеет особое стратегическое значение. Товарооборот стран за 4 года вырос более чем на 30%. При этом сохраняется баланс импорта и экспорта. Экономики обеих стран очень хорошо дополняют друг друга, сказал Роман Головченко. Столичные ГАИ рассказали, где сегодня работают камеры контроля скорости. Радары установлены на 10 участках в Минске, на проспектах Независимости, Дзержинского, Пушкина и на Партизанском, на Долгиновском тракте, на улицах Ленина, Домашевской, Кижеватова, Тимирязева, а также на МКАД. Автоинспекторы просят водителей быть внимательными и не превышать скорость. Душевный фестиваль «Грандиозное музыкальное событие» снова в Минске. 16 октября в столичном дворце спорта состоится концерт «Звездный шансон» – один из самых долгожданных вечеров фестиваля. На одной сцене встретятся признанные мэтры и яркие представители молодого поколения шансонье – Александр Малинин, Евгений Кемеровский, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Юрий Кузнецов-Таюжный, Виктория Олешко, Андрей Тямчик, Мафик и другие артисты. Золотые хиты шансона станут красивым музыкальным полотном, в котором каждая нота и каждая высота выступления откликнутся в сердцах зрителей. И к новостям компании. В доме нас режут цены. Только в сентябре с четверга по воскресенье маленькие пиццы от 10 рублей 99 копеек, средние от 15 рублей 99 копеек, большие всего от 20 рублей 99 копеек. Подробности на Domino's Buy и по номеру 7717. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рубля 58 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 16 тепла, в Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 22, в Гомеле до 23 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу, а далее на Душевном радио вечерний эфир с Дмитрием Кустовым.

0: Нужно перевести вещи или сделать ремонт? Поручите дела на услугах онлайнер. Разместите заказ и выбирайте исполнителя по ценам и отзывам. Услуги онлайнер. Легкое решение сложных задач.
1: Что бывает, когда звезды шансона встречаются в одном концерте? Правильно, концерт «Звездный шансон». Александр Малинин, Ярослав Сумишевский, Вика Цыганова, Евгений Кемеровский, Юрий Кузнецов-Таежный, Виктория Олешко, Мафик и другие любимые артисты. Душевный фестиваль «Концерт «Звездный шансон». 16 октября, Минск, Дворец спорта, билеты на Ticket.pro.
2: Генеральный партнер фестиваля – белорусский маркетплейс «Емол».
3: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
4: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057.
5: Душевное радио.

Вояж в эфире Душевного радио. Вы знаете, словил себя на мысли, что не всегда же обязательно куда-то далеко улетать, убегать, уезжать. Пятница скоро, да уже завтра можно вот спланировать уже вояж на любимую дачу или просто за город за хорошим настроением. И поверьте, планировать уже не рано, уже нужно. Ну и потихоньку собираться с мыслями, хотя, как говорил один мой друг, я начинаю планировать выходные уже в понедельник. Вам легкого вечера, вы слушаете Душевное радио, меня зовут Дмитрий Кустов, в ближайшие 50 минут проведем вместе.

0: ассортимент на сайте shop-bilbank.by.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: Сергей, привет! Бери своих, пойдем ботанически. Такая погода.
1: Слушай, не могу. Боюсь соседям на глаза показаться. Я их затопил. И самому ремонт делать, и им еще придется. Где денег взять, не знаю.
0: Ты что, не застрахован?
2: А ведь верный вопрос. И есть отличный ответ. Комплексное страхование квартир от Белгосстраха. Один договор о застраховании.

0: На квартира, имущество и ваша ответственность перед соседями. Кстати, при страховании онлайн в личном кабинете скидка 20%.
1: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Привет, а ты где?
3: Да с соседями на рыбалку выбрались. Отличные ребята, уху варим. Присоединяйтесь.
1: Душевное радио. Слушай свое.
4: Всем привет! С вами дуэт Лера Бернатович
5: и Артем Скороль.
4: Слушайте наши лучшие песни на волнах Душевного радио.

0: Вы слушаете «Душевное радио». Вам желаем максимально удачного пути, если уже направляетесь домой. Ну и новость тоже автомобильная. Кстати говоря, в тему. В Великобритании громкая сенсация, скажу я вам, по крайней мере, для автофанатов. Да, легендарный бренд Bristol Cars официально возвращается на рынок. Выпускают, ну, брутальнейший из брутальнейших суперкар, называется Bristol Fighter. Ну, кстати, 15 лет они ничего не выпускали, обанкротились. Главная фишка этого монстра – просто какой-то огромный, фантастический атмосферный двигатель V10 объемом 8 литров от легендарного Dodge Viper. Слушайте, где они столько литров берут? Ну, а мощность составляет 600 лошадей. Кстати, еще и двери открываются в стиле крыло чайки. Ну, а максимальная скорость превышает 330 км в час. Вы знаете, мне кажется, на таком монстре нужно в пятницу с работы уезжать вот с этими крыльями чайки, чтобы ни один начальник не догнал.
1: Веселые факты о здоровье представляет лекарственный препарат «Флуконазол Фармленд».
2: Скорость воздуха при чихании достигает 160 км в час, поэтому важно прикрывать рот и нос.
3: Если дача, то шашлык. Если радио, то душевное.

0: Дима, помаши рукой маме в эфире Душевного радио. Ну, кстати, знаю я одного Диму, которого вы завтра сможете услышать в утреннем шоу на нашем радио. Ну и не только. Еще он будет очень активно махать руками. Ну и не только руками, не только махать. Уже 5 сентября на танцплощадке с Душевным радио. Зовут его Дмитрий Санкович. Кстати, все это пройдет мероприятие в рамках городского фестиваля «Настроение лета» на площади у Дворца спорта. Кроме Димы Санкович, там еще услышите, увидите харизматичного Максима Тимакова, зажигательную баронессу и группу «Коза Ностра». Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров Душевного радио, ну и, конечно, фото на память каждому желающему. Но если придете в тематическом образе, получите суперприз от генерального партнера Слонимского мясокомбината. Ну и главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17.00 встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно. Ну а пока тоже никуда не уходите. Очень скоро здесь лично от меня персональная кинорекомендация на этот вечер. Очень классный фильм вам порекомендую. Уже скоро.
1: Реклама.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Каждое воскресенье в «Суперлото» новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на лото.бай.
4: Так-так, и кто это у нас тут хрустит?
5: Это не я. Это слонимская колбаска сама меня нашла.
4: Вкусно так, что пальчики оближешь.
6: Когда действительно вкусно, скрывать эмоции невозможно. Слонимский мясокомбинат. Любимый вкус вашей семьи.
7: 60 лет на столе белорусов. Яйца кобринские, отборные и очень вкусные. Потому что наши куры едят только натуральный корм. В каждом яйце сила белорусской земли. Яйца кобринские, значит, натуральные.
8: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

0: Емол. Это не только пылесос вертикальный Дирма за 79,99, но и BB-крем Миша Imperfect Cover 50 мл за 39,99. Белорусский маркетплейс. Больше, чем вы думаете. Акция действует по 6 сентября. Подробности по номеру 771-09-91 или на сайте emol.by.
1: Душевное радио. Слушай свое.

0: Это была Баронесса в эфире Душевного радио. Ягода созрела, но мы тоже созрели для очередной кинорекомендации. Я думаю, уже очень скоро можно будет отвлечься от всего, прилечь на любимый диван с женой любимой или с мужем, ну и посмотреть какое-нибудь классное кино. Вот есть одно такое, которое я вам порекомендую именно сегодня, если хочется нормального напряжения без этих взрывов, погонь, ну и прочего. Называется фильм «Костюм» 2022 года. Завязка, ну, прям шикарная. Представьте себе, Чикаго, 50-й, небольшая мастерская портного. Ну, а сам портной абсолютно спокойный, интеллигентный мужчина. Шьет дорогие костюмы. Только его главные клиенты — местные гангстеры. Ну, и однажды ночью в эту мастерскую начинают приходить люди, которых он очень бы не хотел там видеть. Самое интересное, практически весь фильм происходит в одной мастерской, но ощущение такое, будто находишься внутри какой-то криминальной шахматной партии. Вот один что-то знает, второй врет, третий думает, что контролирует ситуацию. Одним словом, постепенно начинаешь понимать, что, возможно, самый опасный человек в этой комнате — тот, кто говорит меньше всех. Одним словом, если вам нравятся криминальные истории и вот такие вот остросюжетные фильмы, я порекомендую вам сегодня фильм, который называется «Костюм». Вышел он в 2022 году. Можно и одному посмотреть, можно и с семьей. Так что смотрите на здоровье. Ну а пока давайте слушать Душевное радио. Перейдем на очень классная музыка.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Вы слушаете «Душевное радио». Вам не только воздушный поцелуй, но и рукопожатие. Если вы мужчина, лично от меня. Меня зовут Дмитрий Кустов. Мы с вами прощаемся, но обязательно услышимся завтра. Легкого вечера и спасибо за компанию.

0: Новости на Душевном радио.
1: О самом важном за сегодня в студии Дарьи Утюжникова. Добрый вечер. Процесс создания Академии интеллектуальных технологий стал одной из тем во время доклада Александра Лукашенко министра образования Андрея Иванца, сообщает Белта. Необходимо сделать солидный центр, где будут учиться самые талантливые и способные люди. Любой человек в любом возрасте, если он талантливый и что-то может сделать, попадет в центр. Он должен прийти туда с конкретным предложением. В итоге любой человек может создать реальный продукт, который нужен будет обществу, экономике и государству в целом, сказал глава государства. С 1 октября в Беларуси вступают в силу новые правила работы системы электронной очереди на границе. Как сообщили в Белтамож-сервисе, изменения коснутся публичной оферты и порядка регистрации для физлиц. Главное нововведение – ограничение срока действия договора. Теперь оплаченная бронь будет действительно ровно 30 календарных дней с момента внесения платежа. Более подробная информация есть в сети. В выходные в Костюковичах Могилевской области пройдет День белорусской письменности. Программа насыщенная. На главной сцене пройдет большой концерт. В центре города также откроют скульптуру по произведениям народного поэта Аркадия Кулешова «Олеся и Олеся». Также состоится традиционное гашение марки и почтового конверта, посвященного Дню белорусской письменности. Запланирован большой интерактивный пешеходный QR-квест. Пройдет фестиваль книги и прессы. Рынок новых авто Беларуси в августе обновил годовой максимум. Как рассказали в Автомобильной ассоциации, всего в прошлом месяце продали 10 400 авто, что на 7% больше, чем в июле. Две трети проданных авто белорусского производства. Новый рекорд установил и «Зеленый сектор». В августе реализовали без малого 4 000 электрокаров. И о курсах валют. Доллар по Нацбанку 3 рубля 6 копеек, евро 3,55, 10 юаней 4 рублей 58 копеек, 100 российских 3,55.
0: Погода на Душевном радио.
1: По информации сайта «Погода.бай», завтра в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами грозы. Температура ночью составит от 7 до 16 тепла. В Бресте, Витебске, Гродно и Могилеве плюс 22, в Гомеле до 23 с плюсом. В Минске завтра дожди и плюс 20. Это были главные новости к этому часу. В студии для вас работала Дарья Утюжникова. А далее на Душевном радио только музыка, проверенная временем.

0: Реклама. Не пропустите яркое событие этой осени. 19 ноября певица Слава выступит с большим сольным концертом во Дворце Республики. Билеты в продаже на сайте билетного оператора и в кассах Дворца Республики.
1: Организатор — Государственное учреждение Дворец Республики. Октябрьская площадь, 1-1.
2: 16+.
0: При поддержке Душевного радио.
3: Телефон рекламного отдела Душевного радио 29 624 10 57.

Бывают вечера, которые остаются в памяти навсегда. Проведите один из них с нами. Душевное радио собирает друзей. В рамках городского фестиваля «Настроение лета» в Минске 5 сентября состоится грандиозная дискотека под открытым небом. Танцплощадка с душевным радио и Дмитрием Санковичем. Харизматичный Максим Тимаков, зажигательная баронесса и драйвовая группа «Коза Ностра». Но это еще не все. Самый душевный вечер года порадует гостей дегустацией чая в уютном чайном дворике, призами от партнеров душевного радио и фотографиями на память каждому желающему. А те, кто придет в тематическом образе, получают суперприз от генерального партнера Слонинского мясокомбината. Главная интрига. Прямо на площадке мы разыграем билеты на 3 концерта душевного фестиваля. 5 сентября в 17:00. Встречаемся на площади у Дворца спорта. Приходите, будет очень душевно.

0: Реклама.
1: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюковичи. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
0: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 1057. Душевное радио. Слушай свое.

Душевное радио. Слушай свое. Сверим время. 20 часов. Вы слушаете Душевное радио.

0: самая масштабная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 31 октября. Гродно. Клуб «База». Не оставайтесь дома. Не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.

0: начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29 624 10 57.

0: прибыли, не разумно связано с риском получения убытка.
1: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
2: Каждую ночь с 0 до 2 вся антология самой популярной ретро-дискотеки душевного радио
3: «Танцплощадка».
2: Как танцуем мы, не танцует больше никто.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057.
3: It's a woodpecker from space!

0: Начинается с тебя.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
2: Телефон рекламного отдела душевного радио 29-624-1057. Душевное радио.

0: Главная ретро-дискотека Беларуси. Мы начинаем новый громкий сезон. Поехали! 10 октября Гомель, Манеж, Локомотив. 17 октября Минск, Душевный фестиваль, Дворец спорта. 24 октября Могилев, клуб на Дубровке. 31 октября Гродно, клуб База. Не оставайтесь дома, не смотрите потом видео других. Будьте с нами там.
1: Танцплощадка.
0: Доступные билеты закончатся очень быстро на Ticket.pro.

0: Душевное радио приглашает вас к ежедневному общению. Находите нас в вашей любимой социальной сети и присоединяйтесь. Мы в Фейсбуке, Одноклассниках и ВКонтакте под именем Душевное радио. Вы сможете принять участие в розыгрышах подарков, поделиться историей, стать героем дня, обсудить музыкальные новости, да и просто вместе вспомнить незабываемые мгновения вашей жизни. Прямой эфир и выход на все соцсети также доступны на сайте душевноерадио.бай. Душевное радио. Приятное общение. Душевное
1: радио. Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
6: Телефон рекламного отдела МТС А1.
7: 624 10 57.

я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Слушайте «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.

после полуночи. Вы слушаете «Душевное радио». Когда позади тяжелая рабочая неделя, и, кажется, нет сил, чтобы даже включить телевизор. Это не повод сбрасывать обороты. Добро пожаловать на танцы!

Невероятный коктейль отборной танцевальной музыки 80-х, 90-х и нулевых. Два часа урагана воспоминаний и бешеных танцевальных ритмов. Каждую пятницу с 8 до 10 вечера. Танцплощадка.